0: неспроста, девчонки, а от молодых людей без ума, которые носят имя Алексей. Потому как Алексей в переводе с греческого – это защитник. Те, кто знают Алексеев, отмечают их дипломатичность, так, целеустремленность, отзывчивость и некоторую склонность к дипломатии. Ближайшие именины у Алексеев 22 июня, совсем скоро, поэтому будьте любезны, не забудьте поздравить тех, кто носит это прекрасное имя. Татьяна Куртукова распечатала музыкальный час. Ну что, дорогие мои, стол заказов у нас с вами определенно удался, а следующий последует в 2 часа дня. Как всегда, готовьте приветы, признания и пожелания. Я, Юлия Калинина, останусь с вами до 8 утра по Москве, обещаю песни ставить и поздравлять вас с отличным субботним днем. Вместе с вами собираюсь разделить творчество группы «Омега» Анастасии Самбурской, а кроме этого Денис Клявера, и вместе с вами же послушаем Ирину Дубцову с горячей новиночкой «Память». Хочется пожелать вам этот день провести так, чтобы завтра можно было, подтянувшись с утра пораньше, вспомнить и сказать: «О да, суббота определенно удалась».
1: Все будет хорошо.

0: песня на русском. Память, прекрати мне спать,
1: виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

что ни говори, о песне Ирины Дубцовой каждая девчонка в нашей стране может цитировать его буквально с любого места. Я надеюсь, что и далее Ирина нас будет радовать потрясающими песнями. «Память» — горячая премьера сезона, только что в эфире любимого русского. Ну, если подумать, память на самом деле очень интересная штука. Хочется иногда взять... что-нибудь записать пером, а потом вырубить топором и не вспоминать об этом никогда. Но нет, память именно эти моменты услужливо сохраняет, даже оформляет в рамочку и в самый неподходящий момент бамс и подбрасывает картинку. А вот взять и запомнить что-то простое, вроде списка продуктов, ну или зачем я пришла из кухни в гостиную, вот ты стоишь, щелкаешь пальцами и пытаешься вспомнить. Но нет, это решительно невозможно. Я надеюсь, вы, бесценные мои, помните, что у вас все-все будет хорошо, потому как вы вместе с Русским радио проводите это время, а это гарантия прекрасного настроения. У нас впереди Нюша, Хай-Фай и Юлиана Караулова. Оставайтесь.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все прекрасно.

0: пальцами. Ну и как по мановению, вместе с группой «Бандерас» мы переместились в 2010-й. Кажется, это был только вчера, однако, дорогие мои, почти 16 лет миновал. Ну что, остается только порадоваться, что треки этого коллектива остаются актуальными, так же, как и любые рассуждения о жизни, о любви, о том, что волнует каждого из нас. Ну и, конечно, не могу не вспомнить, что видео к этому треку остается одним из моих любимых. При случае обязательно посмотрите. Кстати, когда снимали клип, группа «Бандерас» во «Всемирной паутине» разместила объявление, мол, набираем массовку. Однако поклонники не поверили, и группе пришлось в эфире одной из радиостанций подтверждать искренность и правдивость своих намерений. В общем, срослось, состоялось. С тех пор и наслаждаемся. Я надеюсь, что вы помните, самое любимое здесь, на русском, в режиме 24/7 для каждого из вас. Всем доброго!
1: Где

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго, дорогие мои. Утречко чудесное в Москве наступает. Пока еще солнце не появилось над линией горизонта, но уже чувствуется, что день будет ясным. И во всяком случае до обеда нас ожидает исключительно солнечная погода. Жаркая, прекрасная, ровно такая, какая должна быть в начале июня. Сегодня, кроме всего прочего, отмечаем День Божьих Коровок. Согласитесь, праздник совершенно волшебный. Хотя придумали его довольно серьезные люди, экологи, энтомологи, для того, чтобы мы с вами как-то берегли, защищали, охраняли этих милых, симпатичных жучков. А помните, как в детстве загадывали? «Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба». А мы всегда еще добавляли черного и белого, только не горелого. Ну и, конечно, желания обязательно сбывались. Видимо, божьи коровки тогда были волшебные. Всем еще раз доброго.

0: на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую.

что ни говори, хочется все самое сладкое от жизни получать здесь и сейчас, чтобы вкус малины был не когда-то там завтра, а вот прям в это самое мгновение. Но, дорогие мои, есть суровая реальность, она такова, что сезон малины в средней полосе России, во всяком случае, стартует примерно через пару недель. А пока будьте любезны, наслаждайтесь клубникой, черникой, земляникой и даже экзотической жимолостью. О, это прекрасная терпкая ягода. Я так просто ее обожаю. Даром, что обычно умудряюсь перепачкаться с головы до ног. В общем, я надеюсь, что вам это утро запомнится как яркое, вкусное, интересное, а главное, проходящее в исключительно хорошей компании. Даже если сейчас волею судеб находитесь далеко от тех, кого любите, знайте, что я, Юлия Калинина, вместе с вами. Доброго утра, классного дня!

0: Потому и не кусают.
1: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

очаровательная Максим не только свое место на эстраде не собирается никому отдавать, она, кажется, всерьез нацелилась взять и главные литературные премии, которые есть в России. Певица выпустила уже вторую книгу, и да, там, говорят, очень много интересного написано о жизни, о творчестве. В общем, я думаю, почитать, безусловно, стоит. Но кроме этого, нельзя не заметить, что Максим совсем недавно, буквально пару дней назад, отметила день рождения, уж который по счету уточнять не станем. Его смотрю сейчас на фото Максим в одной из соцсетей и понимаю, что она невероятно, просто ангельски хороша. Но платье золотое, такое подчеркивающее точеную фигуру, она действительно как украшает. А вам, дорогие мои слушательницы, желаю выглядеть как минимум ничуть не хуже, чем любимая исполнительница, ну а парни наш пусть не забывают комплименты делать, потому как для нас, девчонок, и лето не в радость, если рядом нет любимого, который говорит о том, что ты прекрасна, ты очаровательна, и даже с утра пораньше ты все равно лучше всех. Пусть так и будет, пусть звучат добрые, нужные, правильные слова, и пусть хорошие песни сопровождают вас во всех ваших начинаниях.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Клей, и это все мне напоминает мелодии, которые звучали в моем детстве. «Горячий привет» из 80-х. Что-то в этом такое есть. Ретро-стиль, в который Ираклий вписывается просто великолепно. Звучит классно и очень солнечно. Солнце внутри, только что здесь, на русском. Друзья мои, в последнее время приходится часто слышать, мол, что-то стало жарко. Дайте-ка нам немного прохлады. Ох, оставьте, оставьте, я не пойду сгорать, я лучше посижу здесь под кондиционером. И это говорят люди, которые 9 месяцев в году ноют, что им холодно и погода некомфортная. Давайте как можно скорее вливайтесь и наслаждайтесь солнцем, потому как у нас солнечные деньки на вес золота. Ну а еще здесь, на русском на вес золота, каждый трек, звучащий в эфире. 5 утра и солнечные зайчики. Прямо сейчас дискотека «Авария», чуть позже, потом Мари Краймбрери и Артур Пирожков. Всем доброго, оставайтесь.

действительно, никаких секретов, никаких запретов и только любовь к многочисленным поклонницам и горячим танцам. Все это Артур Пирожков демонстрирует в своей группе ВК. И, знаете, мне это все напомнило, как в фильме, по-моему, «Кавказская пленница». Там, где бывалый учит в парке молодежь танцевать модные современные танцы. Опа, делаем правой ногой, опа, делаем левой ногой. И все это получается невероятно круто. В общем, если хотите мастер-класс получить, то обязательно загляните на страничку Ревы в ВК, и там все увидите. Как нужно правильно двигаться для того, чтобы быть модным, современным, для того, чтобы быть чувственным и ярким. Делай все только что здесь на русском. Дима Билан подхватывает музыкальную эстафету. Я просто люблю тебя. А каждому из вас готова признаться в любви, дорогие мои, классно у нас с вами проходит эта ночь, и вот уже утро в столице, а градус настроения растет.

0: вот очень я не люблю все это дело. Долгие проводы, лишние слезы. Знаете, если с кем-то нужно действительно попрощаться на некоторое время, и я должна уйти первой, то я говорю «пока» и быстро-быстро бегу вниз по лестнице. Ни на секунду не задерживаюсь, потому как если присели на дорожку, вспомнили то хорошее, что было, подержались за руки, постояли в объятиях друг друга, это все выше моих сил. Я обязательно начну плакать и страдать, а вот этого не хочется совершенно. В общем, надеюсь, у вас сегодня все больше приятные встречи будут. Расставаний не будет вовсе, разве что с кем-то не очень приятным. Или, может быть, с вредными привычками. А может быть, с чем-то, что давно раздражало. Знаете, бывает такая лошадка с крыльями, подаренная кем-то из коллег. А может быть, какие-то цветы на клумбе растущие, которые не радуют и не поднимают настроение. В общем, все плохое должно из вашей жизни уйти, испариться, растаять за горизонтом. А все хорошее непременно остаться и приумножиться. Оставайтесь здесь на русском, и если любите хорошую музыку, то поверьте, приумножаться она будет завидным постоянством от часа к часу больше. Клава Кока уже совсем скоро, потом Дмитрий Маликов и Астера и Александра Воробьева.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
4: крутые новости,
3: крутые игры,
4: крутая музыка.
3: И все это...
4: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. На этой неделе номер 3.
5: Алло, алло, Алешенька.
2: Номер 2.
6: Через туман, тучи и пропасти к твоим.
2: Номер 1. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

случае история вечного неравного противостояния – это Юля и Клер с шоколадным кремом. С одной стороны, на правом плече сидит ангелочек и говорит: «Юля, давай мы откажемся от этой пироженки, потому как у нас купальный сезон на подходе, и ты же хочешь быть тем самым персонажем, который плывет красиво в полосатом купальнике и зачаровывает всех вокруг». Ну а на левом плече, сами понимаете, змей-искуситель, который говорит: «Ну и ладно, зато у нас будет вкуснейший Клер. Великолепный завтрак. И видишь, тут даже чашечка кофе имеется». В общем, надеюсь, вы, бесценные мои, этим утром не находитесь вот в таком раздрае, и вам не приходится решать сложные вопросы. Завтрак вкусный, калорийный, именно тот, который вам нужен для того, чтобы и форму в норме поддерживать, и настроение на уровне. Без этого никуда. Ну какие же летние выходные без правильного настроя? Если он у вас где-то в буднях потерялся, и вчера вдруг в выходную пятницу не обнаружился, знайте, что в субботу с утра пораньше обязательно его отыщем. Юлиана Караулова, Джиган и Юлия Савичева в ближайшее время здесь, на русском. Ну а я, Юлия Калинина, обещаю с вами оставаться до 8 по Москве.

0: Что слушает страна?
1: Я тебе говорю воспоминания. Может, я была тебе послание.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Полное настоящего летнего релакса от группы «Градусы» только что прозвучало здесь, на русском, на ресницах. Что и говорить, я не раз уже вам рассказывала о том, как прекрасно выглядят столичные красавицы этим летом. И да, один взмах ресниц, и чье сердце снова будет разбито. А обладательницей самых-самых длинных ресниц на нынешний день, и этот рекорд непобитым остается с 24 года, стала Ю Цзаньса из Китая. 20,5 сантиметров. Представляете, какое богатство. В общем, не могу сказать, чтобы жить с этим было особенно удобно, но впечатляет. Я надеюсь, что вы, девчонки, сегодня выглядите потрясающе, все без исключения. Парни, как всегда, от вас комплименты и признание в любви. Ну, а русское радио, как всегда, берет на себя музыкальное сопровождение к любым вашим субботним летним приключениям. Корни, фабрика, Филатов и Кэрос и Айова в ближайшее время на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это
2: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на русском радио.

самом деле «Слезы в темноте» — это для слабаков или любителей лирики, упакованной в качественную танцевальную музыку. Только что группа «Руки вверх» здесь, на русском. Знаете, помню, что некоторое время тому прочла дивный пост от Сергея Жукова. Он вот написал как-то так красиво и душевно о том, что вот, мол, четверо детей есть, вот рождается пятый малыш, и ты думаешь, ага, я-то опытный отец, я точно знаю, что нужно делать. А потом ребенок начинает преподносить сюрпризы, и вот с каждым новым чудным чадо, ты открываешь для себя новую вселенную и учишься как будто бы заново. И так это здорово написано, так от души чувствуется, что Сергей обожает каждого из своих ребятишек. Я надеюсь, что в вашей семье сегодня царят мир, любовь и взаимопонимание. У вас все-все хорошо, примерно как у нас здесь, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минувшей ночью дроны массово атаковали Краснодарский край. В Темрюкском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся морской терминал. Пожар продолжают тушить. Задействовано 96 человек и более 30 единиц техники. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, погиб один человек, трое пострадали. Не работают аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. Власти хотят расширить использование биометрии для онлайн-услуг, в частности, в сфере финансов. Соответствующий проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, размещенных в единой биометрической системе. С их помощью люди смогут дистанционно получать финуслуги. Для этого потребуется мобильное приложение «Госуслуги биометрия». В Минцифры считают, что такие изменения упростят сервисы и будут способствовать развитию дистанционной идентификации граждан. Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита под Мурманском, который запутался в рыболовных сетях. Ее готовит Мурманский арктический университет с участием экспертов, спасателей и волонтеров. По оценкам специалистов, веревки наносят животному травмы, из-за чего кит не может нормально питаться и передвигаться. Экологи предупреждают, что без срочного вмешательства он может погибнуть. Активная фаза операции должна пройти сегодня. Нынешняя операция будет проводиться по международным протоколам спасения китообразных. В ней могут быть задействованы несколько судов, специальные телескопы, скопические шесты с режущими инструментами и другое спецоборудование. Продолжается чемпионат мира по футболу. Накануне вечером прошел матч Канада-Босния и Герцеговина. Он завершился в ничью 1-1. Сегодня сборная США разгромила Парагвай 4-1. Этим вечером пройдет еще одна игра. Катар встретится со Швейцарией. Начало матча в 10 часов вечера по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде до 19 июля. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

конечно, слушаем сейчас все больше и чаще вещицу совсем свежую от Мото, «Намек на нас» называется. И она действительно невероятно хороша. Но случайности не случайны, это тот трек, который навеки в моем сердечке. Только слышу первые аккорды, и буквально мурашки начинают бежать по спине. Вообще, Мото готова аплодировать стоя. Каждая его песня – это маленькая, но все-таки философская история. И вот очень понравилось, как он пару дней назад на своей страничке ВК написал: «Моя музыка и ты – это сплошной синоним». Кто знает, может быть, пару десятилетий или столетий спустя станем изучать философию не по древнегреческим философам, а по Моту. Философия по Моту. Согласитесь, звучит весьма оригинально. Оставайтесь на русском. Всем доброго субботнего. У нас классно.

0: Реклама на русском.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
5: Сначала ты весь такой молодой и сильный. А потом предсказываешь погоду коленкой.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: я считаю, что когда мы с вами вместе, нам абсолютно все по плечу, потому как мы с вами та самая команда мечты, которая хоть в добрый путь на долгие года, хоть в увлекательные летние приключения. В общем, если что, я вместе с вами, дорогие мои, и в горы готова, и на океанское дно. Надеюсь, что вы в компании Русского радио также готовы отправиться на поиски интересных приключений, а также призов, подарков, ярких шуток и... Да-да, про шутки давайте более подробно. Итак, если вы мечтаете, чтобы страна, вся целиком вместе взятая, улыбнулась именно вашей шутке, которая прозвучит в прямом эфире, это очень просто. Придумывайте, присылайте к нам сюда, на русрадио.ру, шутку, придуманную именно вами. Ну а дальше мой коллега Антон Юрьев эту шутку озвучит, а вы в подарок получите футболку, на которой будет написана ваша шутка. Станьте этот дивный аксессуар носить и будете самым красивым в своем трудовом коллективе, в своем доме и даже в собственной семье. В общем, удачи вам, и еще раз напомню, все подробности сможете прочесть на нашем сайте русрадио.ру.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

комплиментов, массу теплых слов, а главное, находить повод для радости во всем, что вас окружает. И пусть все мы, как все, с утра пораньше встаем, потягиваемся, идем ставить чайник, может быть, жарим тосты, может быть, запускаем кофемашину, и все-таки пусть ваше персональное счастье обязательно постучится в дверь. Ну, а там дальше посмотрим. Тем более, что в компании Русского радио, как ни посмотри, перспективы самые солнечные. Дмитрий Колдун, Елена Севера, Бандерас и «Отпетые мошенники». Это в качестве музыкального сопровождения. Я, Юлия Калинина, останусь с вами до 8 утра по Москве.

Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

обещаю вам все сокровища мира, но хорошее настроение и компания самых любимых ведущих – это то, на что вы всегда можете рассчитывать здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами до ближайшего понедельника. Обязательно встретимся в 8 вечера, как всегда, с отличным настроем и любимыми песнями. За минувшую ночь всем спасибо.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха около 25 градусов тепла, ветер западный 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васмабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет.
4: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban.defizpromo.ru.
7: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам Путина, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Он также сообщил, что группировка вооруженных сил в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. В Госдуме предложили проводить профориентацию для школьников на работе у родителей. Подобная практика позволит сделать профориентацию эффективной и сформировать у детей более реалистичное представление о востребованных профессиях, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предлагается оформить право посещения предприятия официально и стимулировать родителей к организации таких мероприятий. Студент столичного колледжа предпринимательства номер 11 стал победителем российской студенческой весны. Конкурс прошел с 8 по 12 июня в Хабаровске. Всего на мероприятии выступили более 1500 студентов колледжа из 70 регионов России. Ребята показали творческие номера и проекты в 8 направлениях. Даниил Жучков занял первое место в номинации «Вокал». Он учится на первом курсе по специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство». Он выступил с песней «Feeling Good» канадского исполнителя Майкла Бубле. Британец Зак Шариф арендует квартиру в тюрьме Брикстон из-за высокой стоимости жилья в Лондоне. Платит 680 фунтов в месяц, это около 65 тысяч рублей. Для Лондона это очень дешево. По словам мужчины, такой вариант оказался гораздо выгоднее большинства предложений на рынке. Шариф занимает один из служебных жилых модулей на прилегающей к тюрьме территории. Эти помещения снимают как сотрудники, так и посторонние арендаторы. Повседневная жизнь нового жильца специфична. Каждое утро он пьет кофе с видом на тюремные бараки. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Латвийское радио.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
5: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах Аскона. Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Кому-то везет, а кому-то...
8: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
9: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
10: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро».

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха около 25 градусов тепла, ветер западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат». От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
1: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
0: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 0.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Лимиты на заправку иностранных самолетов ввели в российских аэропортах. В Росавиации подчеркнули, что перевозчики начали использовать российские гавани, чтобы заправляться впрок. Также нередко они требуют дополнительное топливо на случай перенаправления на запасной аэродром. Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос маркировки видео с опасным поведением на дорогах. Этим займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультура, Минтранс и МВД. Еще хотят выявить критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения. А после этого блокировать сайты с такими фото и видео. В Бельгии со следующего года запретят прокат электросамокатов. Решение связывают с ростом числа аварий, помех для пешеходов и использованием этого транспорта наркоторговцами и преступными группами, сообщает агентство Белга. В прошлом году в брюссельском столичном регионе 666 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов, что на 26% больше, чем годом ранее. В России аренда электросамокатов запрещена в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах, а также двух муниципалитетах Ставропольского края. Ученые выяснили, что кимчи выводят микропластик из организма. Салат оказался суперфудом в борьбе с этими вредными частицами. Микропластик есть у всех людей и может накапливаться в организме, в том числе во внутренних органах, а его наличие связывают с серьезными заболеваниями от воспалительных процессов до сердечно-сосудистых проблем и бесплодия. Регулярное употребление кимчи помогает очищать организм и улучшает здоровье. Бактерии в кимчи выводят все естественным путем. А регулярное прослушивание нашего утреннего шоу «Вкрутую по-русски» точно поднимает настроение и заряжает позитивом. Оздоровительные процедуры начинают Андрей Макеев и Миша Набоков.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую». По-русски.
2: Ух, сегодня в день мебельщика. Мы прибьем скучные мысли, соберем ваше настроение, а наш музыкальный перфоратор звучит самыми любимыми песнями. Вместе с вами два мужа на два часа. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Включайте погромче, чтобы соседи порадовались. Чтобы наконец-то! Они... Суббота в 9 утра. Ремонт. Ремонт вашего настроения. Все должны радоваться.
2: Я
3: прямо
2: буду
3: сейчас.
2: За перфоратор сегодня.
3: Я думаю, соседи скажут спасибо.
2: Если... А я думаю, скажут огромное.
3: Спасибо большое. Если нет, мы зовем Лену Журавлеву. И она еще будет жарить. Я постараюсь переключать этот... Что это называется?
2: Гул перфоратора.
3: Да, да, да. Лена Журавлева с рубрикой «Лена жарит» будет в конце часа.
2: Кстати, оригинально, да,
3: крутые песни мы с вами слушаем. Я прям как дома сейчас.
2: Слушай, ну
3: да, есть ощущение,
2: уютно, да? Уютно прям.
3: В игре накрутили по полной. Слушай, подарим вам классный приз.
2: Надо халатики надеть.
3: Надень халатик и расскажу, что у нас будет дальше еще.
2: Так, а что у нас будет дальше? И помимо того, что мы сегодня подарим классный приз, я совсем скоро расскажу вообще, кого из животного мира не хватает в театре. Хотя, если посмотреть...
3: Крокодил.
2: Если посмотреть на театр юного зрителя и актеров, мне кажется, животных там... в принципе, хватает. Но все-таки кого-то, мне кажется, нет.
3: Да.
2: Но перед этим, естественно, наша традиционная зарядочка, а проведет ее для нас Дмитрий Колдун, который расскажет, как нужно называть свою инструкторшу по фитнесу, чтобы получить хорошую скидку. Своей песней «Королева красоты».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Ну, наконец-то пришло время крутых новостей. Дело в том, что кот сделал хитом финал постановки «Ромео и Джульетта» в Турции. Что произошло? Пушистый неожиданно выбежал на сцену, причем это сделал в самый драматический момент спектакля, проигнорировал все попытки, естественно, его как-то увести за кулисы.
2: Да. Колбаску. Иди сюда. Молочко.
3: Причем во время всей постановки, да?
1: Да.
3: То есть там трагедия такая, Ромео и Джульетта, все зрители смотрят, и тишина такая...
1: Да.
3: Его еще обозвали как-нибудь?
2: Ты скотину, иди сюда. Яго, иди сюда.
1: Нет, это тень отца Гамлета.
3: Но да, все вместе.
1: Но он, к сожалению, был не черный. Если был бы черный, да, можно было как-то обыграть. Кот был рыжий. В общем, во время сцены прощания Джульетты с погибшим Ромео, рыжий артист улегся рядом с актером, начал играть с его волосами, царапаться и кусаться. В итоге, вместо трагедии, естественно, зрители получили комедию, но актеры... Это было что-то невероятное. Они, представляешь, остались в образах и доиграли до конца.
3: А потом вышел сторож и сказал: вот ты где, мой кот, иди сюда. И забрал его, и унес с собой своего кота.
1: Вместе с аплодисментами. В итоге сторож все получил, все овации. Слушай, у меня есть такая фантазия, как бы вообще выглядел вот это произведение «Ромео и Джульетта», если бы были главные герои коты.
3: Так.
1: «Мяу!» – прошептал Ромео. «Какая шерстка, какая осанка! Да она же прекрасна, как свежая рыба утром! Джульетта, я готов делить с тобой миску сливок, но есть кое-что посерьезнее, чем вражда наших семей». «Что это, Ромео? Мяу?» «Это блохи».
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
10: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Сегодня у нас день хрена.
2: Ну все. Ну, наконец-то. Ну, мы ждали.
1: Вот это событие.
2: Вот это классно.
1: Если у вас есть в огороде растет, например, такое растение.
2: Или в холодильнике. В холодильнике, может быть.
1: Или в магазине. Растет. В магазине растет это растение.
2: Да.
1: Пожалуйста, купите, поздравьте, отметьте. Или, может быть, знаешь, есть баночки еще такое.
2: Да, кстати, баночки. Перевяжите бантиком.
1: Перетертое. Ну, слушай, в качестве приправы довольно-таки неплохо. Хотя довольно-таки остро. Я в детстве не любил острую еду.
2: Не любил?
1: Такой, да.
2: А тебя предлагали?
1: Да, обязательно. Но, вот знаешь, вот хрен, горчица, вот какие-то такие вещи в детстве. У меня папа всегда, знаешь, если он сядет, например, суп у него, он туда перца... целую кучу насыпят, прям гору вот такую.
2: Горчички
1: туда, потом чеснок. И мне, будешь? Я говорю, нет.
2: И он такой, будешь.
1: Вот и мне больше достанется. Вот так. А с годами я стал понимать, слушай, это же обалденно, когда у тебя суп, ты туда реально горчицы гору, хрена туда бросишь, потом перца туда.
2: Да.
1: Это же красота.
2: Согласен. Слушай, у меня все...
1: горит все.
2: У меня ровно все то же самое было, но с девушками.
1: Понятно,
2: то
1: да.
2: То есть я первоначальных мне как бы предлагали, будешь? Ну, как бы знакомиться там и все. Подводили, там много девочек, я помню, были в песочке. Я нет, я держался в стороне, всегда стеснялся.
1: Да. А потом уже стал...
2: А потом я понял,
1: а потом
2: что...
1: ты стал класть перец в суп.
2: Да,
1: и...
2: да.
1: И уже глаза-то раскрылись на прекрасный пол у тебя.
2: Что-то уже, знаешь, получше уже потом.
1: То есть когда...
2: присмотрелся, принюхался, хотел сказать.
1: Нет,
2: как сказать это?
1: Вот мы сейчас с тобой практически одно и то же сказали в момент, когда мы становимся мужчинами, да? То есть когда ты добавляешь перец в суп, горчицу и все остальное, глаза раскрываются, ты смотришь, какая красавица передо мной сидит. Вот этот. Но тема у нас сегодня, от чего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете. Хотелось бы, когда вы стали мужчиной, вот такая тема, но у нас сегодня, от чего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете.
2: Почему бы и нет?
1: Одно с другим тоже связано.
2: Конечно.
1: Как вы понимаете.
2: Мы расширим эту тему.
1: Совершенно случайно мы к этому как-то даже пришли, даже сами того.
2: Интуитивно.
1: Как говорится, хрен привел нас к этому. От чего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио. Каждое воскресенье слушай

приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба «Русская».

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. Крутую. По-русски.
1: Нам надо произнести слова, которые спасут наш эфир дальше. У нас игра накрутили по полной, впереди.
2: Он в опасности.
1: Мы будем дарить подарки. И нам совсем скоро понадобится слушатель русского радио. Звоните, у нас есть для вас крутая авторамка с логотипом русского радио. 8495
2: 995 105,7.
1: Всех ждем.

0: Давайте разбираться.
1: Артик и Асти только что пели про нашу крутую авторамку с логотипом Русского радио «Я тебя никому не отдам».
2: Крутая авторамка.
1: Вот так как-то прислушаться. Они были такие слова.
2: Было.
1: Но у нас сейчас Данил из Краснодара постарается забрать эту крутую авторамку. Данил, все правильно же?
3: Да, все правильно.
1: Ну, давайте бороться с вами. У нас есть три факта. Один из них – правда. Если отгадаете, где правда, значит, авторамку вам подарим. Все просто. Вот и все дела.
2: Ну, Данил уже как бы ждет.
1: А, Данил, вы ждете, да? Вы с нами еще пока?
2: Конечно.
3: Да, я в ожидании.
1: Хорошо, у нас тигр.
2: Да.
1: Но заводим его.
2: Данил, вы когда-нибудь видели ручных тигров?
3: Конечно, видел.
1: Ну вот, он видел, потому что он постоянно слушает русское радио в крутой по-русски. И у нас здесь постоянно наш ручной тигр приносит задание в зубах. Если
2: и, кстати,
1: не знает,
2: каждый раз у него задание в разных частях тела. Да. В прошлый раз было не в зубах.

0: Вообще, да, как сейчас.
1: Должно будет в зубах. Ладно, запускайте.
0: Итак,
1: тигра.
2: Ловите тигра!
0: Иди сюда, животное!
1: Сам дал, лапы протянул.
0: Он вообще его обучили.
1: Сегодня научили,
0: а,
1: да.
0: А, это человек.
1: Да.
0: Слушай, это актер какой.
1: Оказывается, вот.
0: Слушай, я думал, это животное.
1: Я думал, это же кукухарь когда-то был. Это же он как раз и есть, теперь тигр.
0: Это Семен Петрович. Спасибо большое. Итак, сегодня день хрена, и я вообще считаю, с кем нам не отметить день хрена, как не с Данилом из Краснодара.
1: Конечно.
0: Это просто идеально.
1: С праздником.
0: С праздником. И факты будут соответствующие. Итак, факт номер один. Хрен получил свое название, потому что его запрещали выращивать при царе. Факт номер два. Самый большой корнеплод в истории – это свекла весом почти полтонны. Факт номер три. Существовал закон, согласно которому морковь считалась фруктом.
1: Даниил?
0: Один, два,
3: или
0: три. Давайте подумаем, конечно, потому что...
1: Ну, потому это... что, ну, не подумав, нельзя отвечать. Вот,
0: странно, да, не подумав говорить.
1: Хотя бывают люди, когда вот так вот... Два! Или три! Или один! И попадают.
0: Или как скажешь что-то, как вот Андрей Махеев, допустим, да. Не подумав.
1: Да.
0: Очень часто бывает.
1: Да, согласен с этим. Согласен, Миш, согласен. Я тебе потом отвечу. У нас игра.
0: Нет, ты сейчас пока ответь.
1: Не-не-не, у нас люди наблюдают.
0: Нет, пока Данил думает, может ответить сразу.
1: Нет, Миш.
0: А что?
1: Миша, мы люди культурные.
0: Ну а что я сказал?
1: Люди культурные.
0: Я сказал, как есть. Я не собираюсь выходить никуда.
1: Бояка. Козюзи. Данил, вы подумали, мы развлекали пока людей здесь все это время.
3: Ну... Я подумал, я думаю, что это либо второй, либо третий, все варианты у нас
0: и либо
3: очень
0: первый.
3: Тяжелые.
1: Согласен, ну давайте
3: не,
1: так.
3: Ну первый это как-то так.
0: Не очень,
3: не
0: да?
3: Не идет.
1: Ну давайте так, да. Я вам подскажу, вы близки к правде, близки.
0: Это что за подсказка, я не пойму.
1: Все, больше нет подсказок.
3: Близки, это хорошо. Ну, тогда я выберу, наверное, на третий вариант.
0: Родственник смотрит.
1: Глаза выбрил.
0: Что за подсказки?
1: Что такое? Подсказывай.
0: Давай по-честному играть.
1: А все, мы по-честному играем. Все.
0: Все нормально.
1: Все, да. Данил, какой вариант правильный?
0: Данил, два или три?
3: Да, я думаю, все-таки третий вариант будет.
1: Правда! Действительно, существовал закон, согласно которому морковь считалась фруктом. Да, в странах Европы долгое время варенье официально можно было производить только из фруктов, поэтому для сохранения права на производство знаменитого португальского морковного варенья морковь в документах пришлось признать фруктом. Это абсолютно...
0: Обалденно! Данила, вы выиграли!
3: Это замечательно.
1: Вот согласен с вами. Искренняя радость... Данил, здесь заполнила весь наш эфир.
0: Можете что-то сказать хорошее?
1: А что сказать хорошее? Он уже
3: хорошее,
1: все...
3: я могу сказать, ну не сказать, а передать привет всему коллективу магазина Максимаркет, также особенно Эльшану и Рамизу из Азербайджана.
1: Все, вот с кем, собственно, слушай, есть перед кем похвалиться этой, собственно, вторая.
0: Да.
1: У меня есть такое, а у вас такого нет. Ну ладно, мы поиграли, Миш, надо выйти.
0: Да,
1: давай поговорим.
0: Да, вот.
1: Давай, сейчас
0: самое
1: выйду.
0: Время. Давай,
4: накрутили
0: давай.
4: По полной на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Намек на всех нас сегодня тема, от чего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете. Сергей, 44 года, написал нам сообщение: терпеть не мог лук. Ни в каком виде, в детстве. Даже запах его терпеть не мог. Но после службы в армии...
2: Так.
1: Я без него вообще есть ничего не могу. Кажется все пресным и безвкусным. Сейчас уплетаю его в любом виде. Жареным, вареным, пареным, свежим. Хотя, признаюсь честно, свежий ел лук всегда. Мне кажется, это как раз повод для того, чтобы найти свою вторую половину.
2: Именно истинную, да?
1: То есть обычно мы как-то прихорашиваемся, стараемся быть получше.
2: Там освежаем, да, освежаем дыхание, да, там жвачки. Вот
1: перед свиданием
2: это...
1: съесть лук.
2: Да.
1: И вот если она сбежала, во-первых, она вампирша, это естественно. Лук, чеснок, это сразу, сразу...
2: Если она вот так сделала, ты ел чеснок!
1: Все. Да, тогда это уже...
2: И растворилась.
1: Да.
2: Это значит, она была вампир.
1: А если, наоборот, она говорит, или потом уже даже, во-первых, ей понравилось...
2: Она такая: иди сюда.
1: Да. Я тебя поцелую. И потом семейная жизнь какая, да, представляешь у них семейная жизнь?
2: Я представляю.
1: Ты что, весь лук ел? А мне не оставил? Мне ничего не осталось опять.
2: И потом, и такая... И она опять оказалась вампиром в итоге.
1: Интересная история. Такого я не придумал до конца.
0: Вкрутую. На русском радио. Реклама на русском.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева с игривым настроением.
3: Лена, что такое?
1: Да потому что у меня сегодня такая игривая.
3: Да?
1: Ну, слегка. Название просто само по себе дает какой-то вот толчок.
3: Давай,
1: эмоциям.
3: Давай поиграем. Мы это любим.
1: Ромовая бабка.
3: Ромовая бабка?
1: Да, это, что это, вам это говорит?
3: Это полежавшая ромовая баба.
2: Это да, это мама ромовой бабы.
1: Ну, она и ромовая баба называется, конечно, или бабка тоже называется.
3: А, это одно и то же, да?
1: У меня есть, кстати, своя история. У меня одноклассница забыла, как называется вот этот десерт.
3: Так.
1: И кричит: дайте мне старушку.
3: Просто старушку?
1: Просто старушку.
3: И самое интересное, ей дали.
1: Конечно, больше ничего не было. Внешне ромовая баба несколько напоминает невысокую, полнотелую мадам в полисированном сарафане. Ну,
3: это,
1: вот такие ассоциации.
3: Это фантазии какие-то сумасшедшие.
2: Смотреть на пирожные.
1: Никакого отношения к женскому полу. Ромовая баба – это младшая сестра пасхального кулича. Кулич по-польски – бабка. Вот. И польский король Станислав Лишинский в 18 веке придумал готовить кулич не один раз в году, а почаще. Ну, очень ему нравилось.
3: Интересно, да?
1: И заодно пропитывать его каким-нибудь приятным крепким алкоголем. Ромом, например. Так появилась ромовая бабка или ромовая баба.
3: Замечательно.
1: Разумеется, это легенда. Все, что я вам рассказала, забудьте.
3: Конечно, наврали.
2: Забыли.
1: И на редкость ветвистая. Например, французы утверждают, что именно в Париже она стала той ромовой бабой, которую мы знаем и любим сегодня. Местные кондитеры и по совместительству историки кулинарии уверены, популярное сладкое лакомство появилось во Франции, когда король Польши, уже другой, Станислав I, и его семья были сосланы на северо-восток Франции, представляете, в 1719 году. И забрали с собой своих кондитеров.
3: Все пути, опять мы в Польшу возвращаемся.
2: Я знаешь, я думал, сейчас Лена расскажет про Париж, да, они же этот, любвеобильные, что ты проснулся с хлебом как-то утром.
1: Ну, в общем,
2: ромовая баба моя.
1: В Париж это блюдо, этот десерт пришло из Польши. Баба всегда должна быть достаточно объемистой, чтобы ее можно было подавать как блюдо перед десертом.
3: Конечно.
1: И чтобы можно было на всякий случай держать ее в течение нескольких дней в буфетной. Да.
3: Прекрасно. Слушай, я предлагаю не останавливаться. Есть ромовая бабка, ромовая баба, ромовая дама.
2: А ромовый дед где? Непорядок. Надо придумать.
3: Ну, да.
2: Надо придумать что-то с этим делом.
3: Лена, есть информация про ромового деда?
1: Нет, пока нет.
2: К следующему
1: пока
2: разу обязательно, пожалуйста, подготовься.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе Юг 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Волгоградской области из-за атаки беспилотников произошел пожар в зоне промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Еще в одном районе возникло возгорание на окраине лесного массива. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Также сегодня после атаки дронов в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся морской терминал. Погиб один человек. Огонь продолжают тушить. Силы ПВО за ночь сбили 177 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. По итогам марта средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 7 российских регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Лидерство сохраняет Чукотка. Там средний заработок составляет 246 тысяч рублей. И еще одному субъекту удалось преодолеть отметку в 200 тысяч. Им оказалась Москва. Замыкает тройку Магаданская область со средней зарплатой в 190 тысяч рублей. Выше 150 получает средний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Якутии и Камчатского края. По России же средняя зарплата составляет 112 тысяч. В стране могут ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги по аналогии с вычетом на платное лечение. Высокая стоимость содержания домашних питомцев может приводить к тому, что животные оказываются на улицах, отметили депутаты. Они считают, что идею целесообразной, так как люди будут знать о поддержке государства. Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Бывший капитан сборной Англии стал первым футболистом, удостоенным такой награды. Бекхэму 51, он провел за национальную сборную 115 матчей и забил 17 голов. Футболист играл за Манчестер Юнайтед, Мадридский Реал, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан и ПСЖ. А в мае газета «Таймс» назвала Бекхэма первым британским спортсменом-миллиардером. Вернусь буквально через час, ну а нашу русскородийную аллею звезд продолжат пополнять любимые песни и обладатели рекордного запаса шуток Андрей Макеев и Миша Набоков.
0: На русском радио.

0: в ажуре.
1: Слушай, пока мы тут слушали новости, слушали твой рэп великолепный, тут пришло сообщение от Ирины. Зай, прекращай, уже не смешно. Потом сообщение...
0: Причем это новостнику было.
1: Не-не-не, потом она это сообщение удалила.
0: Это тебе было?
1: Я не знаю.
0: Почему ты молчал все это время?
1: Я не знаю, но я просто был неожиданно. А у нас сегодня тема такая... Сегодня у нас тема такая, отчего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете? Я думаю, что Ирина...
0: По теме сообщения.
1: Ирина должна написать дальше что-то.
0: Отчего она сейчас не воротит.
1: Да, по крайней мере. Нос. Ну и все остальные тоже пишите сообщения. Да. Напомню еще раз, отчего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете. 8-916-003-105-7. Пишите нам в личку, пишите в Максе. Можете личную переписку, можете какие-то личные подробности своей жизни. Мы все выносим на поверхность, нам не жалко.
0: Я представил, что Ирина напишет...
1: Что напишет, Миша? Ну, давай, продолжим мысль. Просто интересно, тебе так было весело?
0: Я представил, а потом уже все ушло.
1: Бывает. Нет, Миш, ты конечно, заинтриговал.
0: В моем возрасте так часто бывает.
1: Я надеюсь, в рубрике «Мишкины фишки» ты не будешь себя так вести?
0: А у меня все записано.
1: Я вам сейчас тут такое расскажу.
0: Нет, здесь у меня записано.
1: И молчание так, и сдулся такой. И все сидим, ждем.
0: Нет, здесь все записано. Слушай, Ирина еще напишет, я уверен. Мы еще смеемся.
1: Да забыли уже про Ирину.
0: Нет,
1: Миш, мы уже про «Мишкины фишки» говорим.
0: Я не могу забыть ее.
1: Хорошо, про крутые песни. Вот. Будут впереди.
0: Так.
1: Ну и я расскажу, что сейчас работодатели проверяют на работе у вас. То есть, если раньше, например, требовалась коммуникабельность, опыт работы, что-то еще, то сейчас...
0: Рост там, вес,
1: новое,
0: диплом.
1: Новое требование сейчас появилось у кадровиков, очень важное, при приеме на высокооплачиваемую работу.
0: Отпечатки... Пальц?
1: Миша, не догадаешься ни за что.
0: Слепок зубов?
1: Послушай песни и подумай.

0: каждым днем, дорогие друзья, устроиться на работу становится все труднее и труднее.
1: Это что за тон какой-то у нас?
0: Это серьезное шоу, Миша,
1: это
0: у нас.
1: Это другое шоу началось
0: уже? Давно серьезное шоу. Это тебе хихоньки и хахоньки.
1: Все, хватит.
0: Ржать.
1: Хватит!
0: С каждым днем устроиться на работу становится все труднее и труднее.
1: Не, подожди, другим предыдущим тоном можешь сказать еще раз? Еще грустнее.
0: Я уже два раза прочитал эту фразу, Михаил.
1: Ладно, давай еще. Ну, ради меня, ну, пожалуйста.
0: Значит, устроиться на работу все труднее и труднее, ведь у менеджеров по набору персонала все новые и новые придумки. Из свежего кадровики стали проверять ваше чувство юмора.
1: Откуда не ждали, прилетело.
0: Да. Мы бы с тобой не прошли бы никуда.
1: Вообще.
0: Теперь соискатели просят присылать мемы, которые им понравились, чтобы проверить совместимость с коллективом.
1: А, типа, смешно, не смешно, да? То есть, если не смешно, то...
0: Ну, то есть, ты присылаешь мемасы, их, видимо, распечатывают.
1: И показывают.
0: И всем, потом, да? В общем,
1: коллеги собираются.
0: Вот, смотрите, вот Андрей Макеев прислал вот
1: Андрей
0: такие
1: Николаевич
0: мемы.
1: Андрей Николаевич Макеев,
0: да. Пожалуйста, прислал. Вот это, посмотрите, вот это да, что-то. Вот это смешно, по-моему.
1: Это шутка 93-го года.
0: Я смеялся над этим в прошлом году
1: про
0: еще.
1: Про Вовочку.
0: Да.
1: Отвратительно.
0: Вот, а вот это смешно, что ли, вот это раз, и все. И потом, а вот смотри, вот Михаил Набоков прислал. Вот.
1: Смотрите. Уже сразу смешно.
0: Ну, что, смотри.
1: Вот это да.
0: Ну, интересно. Очень хорошо. Ну, замечательно. А это я в бухгалтерии покажу. Им тоже поржу.
1: Слушай, это даже уборщице понравится, смотри. Но, да. Слушай, но мне кажется, что здесь самое главное не переборщить, потому что можно просто захотеть настолько понравиться, что прямо, ну, так пошутить, что, как говорится, вот, допустим, на собеседовании, представь, да, ты руководителю говоришь, анекдот, я вот знаю, смотрите. Начальник приехал в офис на новом шикарном автомобиле. Сотрудник ему говорит, ух ты, классная тачка у вас. И руководитель говорит, а ты трудись, не покладая рук, не жалея времени, и в следующем году у меня будет тачка еще круче.
2: Крутое по-русски. Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: От чего вы в детстве воротили нос? Ну, а теперь обожаете.
2: А теперь повернули нос.
1: У нас тема еды почему-то остается главной.
2: Привилегии, да?
1: Почему-то сегодня все остальное, слушай, знаешь...
2: Ну, а от чего еще можно воротить нос?
1: От уборки дома. Не хочу, а теперь, например, люблю мыть. Вот, кстати, в детстве я не особенно любил мыть посуду.
2: А теперь обожаешь,
1: сейчас,
2: да?
1: Мне нравится. Я понял удовольствие от этого процесса.
2: И в чем удовольствие?
1: Миш, когда ты берешь, например, вот эту гору посуды,
2: грязный, жирный, вот
1: эту музыку включаешь в наушники, тебе никто не мешает.
2: Не, ну это да.
1: И ты стоишь, о чем-то думаешь.
2: А ты не пробовал музыку слушать?
1: Нет, ну просто.
2: А музыку послушать без посуды?
1: Я засыпаю тогда. Если просто лежать на кровати, ты засыпаешь.
2: А обязательно лежать на кровати? Ну ты стой, послушай.
1: Я что, памятник, что ли?
2: Ну сядь.
1: Памятник Пушкину стоит, музыку слушает. Нет, ну нужно же что-то делать. Можно за рулем ехать, например.
2: Ну, но есть разные варианты. Можно написать сообщение нам, допустим.
1: Но это нравится и в детстве, и сейчас.
2: Да.
1: Что нам пишут? Анастасия написала. Как ни странно, про бананы. Все равно про еду. Помню, мы как-то с бабушкой пошли в гости, а я настаиваю на посуде. Ну ладно, пусть будет еда. Как ни странно, это бананы. Помню, как мы с бабушкой пошли в гости, и там ее подруга сказала, что сейчас угостит меня чем-то очень вкусным. Вынесла что-то завернутое в газету. Это был переспелый банан. Он был коричневый, дико сладкий.
2: Берегла, представь, женщина.
1: Для тебя, внучка.
2: Это приятно все.
1: Я его ела, чтобы не обидеть. Потом бананы не ела лет до 20 вообще.
2: Ничего себе.
1: Сейчас очень люблю, правда, зеленоватые. Ну, чтобы, опять же, никого не обидеть.
2: Желтый. Хотя бы зеленоватый.
1: Хотя бы зеленоватый.
2: Слушай, у меня очень похожая история была. Мне тоже берегли для меня. Помню, на какой-то праздник был, по-моему, даже мой день рождения. Мне сказали: Миша, сейчас это ты запомнишь на всю жизнь. Выноси, сказал дед. И мне вынесли на подносике тоже банан. Ну, в то время, не знаю, как у тебя, в моем детстве банан это было что-то вообще.
1: Я помню, знаешь...
2: Это unreal.
1: Это
2: вообще
1: то же самое в моем детстве.
2: Космос какой-то.
1: Было событие киви.
2: Вот
1: киви, понимаешь? И у меня одноклассник, помню, его отправили картошку купить. Килограмм. Он килограмм киви домой принес.
2: И кредит.
1: И вот это было событие для него. Это было забавно. Поэтому я думаю, с бананами ровно та же самая история. Там тоже в кредит брали эти бананы.
2: Так вот, мне, да, взяли кредит, и мне поднесли банан. Я его очистил, но он выглядел прикольно, мне понравилось. Я его попробовал и сказал легендарную фразу.
1: Да.
2: Я сказал: я потом.
1: И все? Слушай, ну, во-первых, это на вкус было.
2: То есть то, чтобы не обид. Видишь, какой культурный человек. Ты, ну, как бы оценил культуру?
1: Да.
2: То есть я мог бы сказать: фу!
1: Ты оставил это на потом.
2: Я сказал: я потом.
1: То есть ты оставил себе это на потом, получается.
2: Ну да.
1: У меня, знаешь, в детстве тоже такая запасливость была, вот как раз продолжая твою историю, когда мне шоколадку, помню, принесли. И я, значит, съел сначала половинку, оставил на потом половинку. Потом, думаю...
2: Ты тоже сказал: я потом.
1: Да, потом четвертинку откусил, оставил на потом. То есть я не мог никак отойти от этой шоколадки. Понимаешь, что если я положил в холодильник, вернулся обратно, съел четвертинку, потом кусочек, кусочек. В итоге осталась маленькая такая крошечка.
2: Да.
1: И мама такая говорит: это что такое? Говорю: это на завтра.
2: На послезавтра.
0: Вкрутую. По-русски.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски.
4: С 1 июня по 31 августа.
0: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Что слышно?

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: есть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Крутое по-русски.
1: Обсуждаем сегодня с вами, от чего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете. Татьяна написала: «Привет, крутыши, в детстве терпеть не могла холодец, просто воротила от этого, еще сало и жир из докторской колбасы она выковыривала. Теперь это, пишет, удовольствие, как же это все вкусно». И здесь, подожди.
2: В смысле, что такое?
3: Жир, сало, все вместе.
1: Все это... Подожди секундочку. Здесь у нас уже пошли дебаты. Сказали Светлане, что в докторской колбаске никогда не было вот этих кусочков жира и сала. Это любительская.
2: Тут надо еще разбираться.
1: Надо вообще отвечать.
2: Ты сейчас про колбасы рассказал, и я вспомнил на днях прикол. Я видел один, когда девушка решила заниматься спортом. То есть, наконец-то, да, вот решила, что она пойдет там йогой, например, где там все... сворачиваются.
1: Уже
2: все.
1: Купила абонемент годовой, да?
2: Потом такая. Зашла в магазин колбасы и поняла, что нет, спорт это не для нее. Почему? Потому что она, значит, посмотрела на докторскую колбасу, сравнила с собой, типа того, что...
1: Что
2: вот,
1: типа, как ни старайся.
2: Да, как ни старайся, но докторская колбаса в краковскую
1: не превратится.
2: Никогда. И не скрутится так же.
0: Крутое по-русски.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: А я тебя обнимаю, точно куклу из папье-маше, и слушаю Мишкины фишки. Куприн Юнкера. Сегодня, помимо всего прочего, отмечается еще и Всемирный день куклы. И я уверен, вот таких фактов они вы еще никогда не слышали. Итак, первой игрушкой, вообще рекламируемой по телевидению, был мистер...
2: Хрюша.
1: Нет, нет, нет.
2: Степашка.
1: Почти, почти. Это был мистер Картофельная голова. Она действительно представляла собой картофелину, с помощью которой будущий мастер развлекал свою младшую сестру. Так он придумал это все. Так что, если вдруг, Андрей, ты пообещал своему ребенку там или кому-то еще там игрушку какую-то, просто сходи на кухню.
2: Я представляю, как ребенок испугался, когда ему представили эту... Что это такое?
1: Почему?
2: Это мистер Картофельная голова, потому что это страшно, Миша. Мистер Картофельная голова. Это тебе не Хрюша со Степашей.
1: Не, подожди, а помнишь, ты в детстве так не делал?

0: приходил картошку, она на кого-то там похожа была. Там у нее носик, там глазки и все такое.
1: Очень
0: мы играли, а я
1: очень
0: играл страшно. Сам. А мне это мне было весело.
2: Ну, такое у тебя детство было, Миша.
0: Ну, я же не видал, что ты такой трус.
2: Да, да, да.
0: Ути-пути такие сидят тут.
2: У меня страшно. У меня в детстве было.
0: Картошка напугали его.
2: У меня в детстве было чистое лицо, Миша. Ладно, продолжай. Просто вот
0: я, нет, кто... а теперь ну, поподробнее насчет этого, по поводу чистого лица.
2: Ну, те, кто играет с картофельными вот этими штуками, мне кажется, они в земле много копаются, поэтому у них...
0: А ты не копался никогда,
2: нет,
0: да?
2: Нет,
0: сидит чистюля.
2: Нет, у меня были...
0: Ути-пути.
2: Продолжение будет?
0: Будет.
2: Даже вопрос ко мне после этого?
0: Теперь не хочется, если честно. Не написан вопрос тебе. Я вынужден.
2: Давай.
0: Хотя презираю.
2: Давай.
0: Как ты думаешь, сколько стоит самая дорогая кукла, Андрей?
2: Картофельная?
0: Вообще. Но можно,
2: Миш,
0: может быть, и картофель.
2: Для тебя, человек, который играл с картошкой, любая кукла дорогая.
0: Смешно,
2: по-моему. Очень смешно.
0: Ну давай, ну и что?
2: Ну и сколько стоит?
0: Да не знаю я сколько.
2: Ну примерно.
0: Ну как ты думаешь, вот самая дорогая игрушка сколько стоит?
2: Ну 7 миллионов.
0: Ты прочитал, да? Молодец. Она называется, во-первых, дрессировщик птиц. Ее цена действительно составляет примерно 7 миллионов долларов. Что это такое? Это птицелов, представь, одет в наряд эпохи Возрождения. Одежда сшита из атласа и бархата. Он играет на музыкальном инструменте, а птички на его руке умеют двигаться и петь. Просто на эту куклу, мне кажется, действительно приятно смотреть, понимая, что она одета лучше, чем... ты.
2: Ребенку подари, чтобы он ее сломал еще за 7 миллионов долларов. Вообще класс. Идеально.
0: Слушай, ну мне кажется, кто покупает такие игрушки, для них 7 миллионов это...
2: Ну, возможно. Может, нас такие люди слушают.
0: Ну, не знаю.
2: Если вам у вас есть лишние 7 миллионов, вы знаете, куда их отправить.
0: Да.
2: Шоу «Крутой по-русски». Всегда рад таким спонсорам.
0: 8. Куда отправить?
2: Здесь могла бы быть ваша реклама.
0: Да. Что касается нашей страны, первое задокументированное вообще упоминание о кукле-болванчике есть в рассказе Николая Гоголя «Шинель» 1842 года, где есть описание шеи персонажа, которое читается, внимание, как шеи гипсовых котов, которые кивают головой. И это вообще невероятно. С одной стороны, ужасно, с другой стороны, невероятно, потому что это уже тогда, в 1842 году, эти котики отвечали на вопрос, нужно ли слушать утреннее шоу в крутую по-русски. Конечно, нужно.
3: Мишкины фишки на русском радио.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Андрей Макеев и Миш Навоков. Обсуждаем, от чего вы в детстве воротили нос, теперь обожаете. Вот, допустим, соленый дождь. Сергей Лазарев предложил такую идею.
2: Вообще просто дождь. Да? Да. То есть дождливая погода. В детстве не пойдешь, не погуляешь. Противно. А сейчас же хорошо.
1: Слушай, а мне кажется, у меня наоборот. Я в детстве любил под дождем побегать. Даже обувь снимал по лужам.
2: Ничего
1: прыг,
2: себе.
1: Прыг-скок. Вот, а сейчас
2: воробушек какой ты был, а?
1: Вот. Нет, а лягушоночек, я бы сказал, да.
2: А сейчас не выгонишь, да?
1: А сейчас меня вообще из дома не выгонишь. Ни под какими вообще.
2: Я тебе скажу так, что меня и в детстве под дождь не выгонишь, и сейчас не выгонишь под дождь.
1: То есть как был лягушонком, так ты и остался.
2: Но я больше, знаешь, вот под дождь сидеть, там, сделать себе напиток какой-нибудь, там, какой-нибудь раф.
1: Ты не лягушонок, ты тараканчиком был.
2: Еще будут какие-то комментарии по поводу меня? Кто я был в детстве, Миш?
1: Лягушонок,
2: тараканчик.
1: Ты меня обозвал
2: два раза. Какие еще животные есть? Ну, тушканчик, дикобразик. Все главное, чтобы на «ик» было.
1: Ну да. Да. Ну, потому что уменьшительно ласкательно, потому что я в детстве.
2: Естественно, обласкал как мог.
1: Я что хотел прочитать? Елена написала: «Привет, крутыши, в детстве не любила горошницу. А теперь любимая каша моя». Вот у меня такой вопрос. Горошница — это что?
2: Каша из гороха, наверное.
1: А я представил, горошница — это то, какое-то место, где хранят горох. Просто не любила горошницу.
2: Ну, возможно. А вот смотри, в детстве не любил утюжить белье. Сейчас для меня это релакс перед телевизором. Особенно что-нибудь массивное, типа простыни или пододеяльник. Чем больше, тем лучше. Даже ты там прям расстилаешь этот подъелик.
1: Все это развивается, оно тогда
2: большое, как паруса, и ты прям как на море.
1: Форточку открываешь, все это прям там ветер
2: туда-то. Да, слушай, целый процесс.
1: И даже звук такой.
2: Ты представляешь уже, что ты как капитан уже в этом море.
1: С бородой.
2: Море, знаешь, утюг твой корабль, ты плывешь, пират, ты утонул там. Вот такие фантазии. Нормально? Наверное, как-то так я должен думать, что представляет человек, когда вот такой массивный, с простынёй, с пододеялом.
1: Я понял, кто ты. Тушканчиком был все-таки.
2: Еще будут варианты.
0: Вкрутую по-русски. На этой неделе номер 3.
3: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
0: Номер 2.
3: Через туман, тучи и пропасти твои глаза.
0: Номер 1.
3: Ваня, будто завтра звезда.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
3: Все, что хочешь отжить.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 12+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ты по-русски. Крутую.
1: На чего вы в детстве воротили нос, а теперь обожаете? Обожаем вас, всех тех, кто писал нам сегодня.
2: Да, спасибо огромное.
1: Истории действительно очень много. Но и я написала: в школе я терпеть не могла уроки труда, потому что там надо было шить. Зашитые мной изделия из жалости ставили четверки, из в то время как у прям... всех девочек были нет. Просто нет, им ставили и все. Нет и все.
2: То есть она единственная хоть что-то как-то там что-то делала, да?
1: Да. Когда жизнь заставила, я начала шить. Сначала легкие юбки, потом платье, потом брюки.
2: Потом паруса.
1: Потом научилась вязать спицами. Сейчас я люблю шитье и вязание, особенно вязание. Лучший мой отдых — это просмотр хорошего фильма со спицами, с пряжей в руке. Ну, конечно, когда слушает крутые по-русски, это тем более идеально.
2: Да,
1: ну и, собственно,
2: да.
1: Нурия достигла такого мастерства в своем вязании, что связала Макса Орлова. И нас
2: что настоящий Макс Орлов сейчас отдыхает.
1: Отдыхает, а вязаный Макс
2: вязаный
1: Орлов
2: пришел.
1: Здесь вместе с нами. Здрасте. Привет.
2: Привет.
1: Есть какая-то замена. Макс Орлов, я думаю, сейчас доволен.
2: И причем даже вязаный умеет говорить. Вот это самое классное. Нам это подходит.
1: Голосовые связки, все. Привет тебе.
3: Привет. Закопайте сейчас. А размеры-то все соблюдены.
2: Кстати, да.
1: Причем,
2: откуда узнала женщина?
3: Откуда узнала?
2: Откуда? Вот это вопрос.
3: Где-то даже больше... чем надо.
2: Где-то даже приукрасил чуть-чуть,
3: да,
2: в каких-то местах.
1: Ну, кудрявый сидит Макс.
2: Немножечко,
1: кудрявый,
2: да.
1: Сидит Макс Орлов,
2: да,
1: сейчас.
2: С длинным каре. Каре такой красивый.
1: По крайней мере, Нурия его так представляет.
3: Ну, теперь я так буду ходить всегда, вот как в кино.
1: Тебе,
3: она же кино смотрит.
1: Тебе понимаешь? Идет, да.
3: Слушайте, я...
2: А ты, извини, вязаного на себя надень потом. И так ходи.
3: Мишаня, закопаешься. Слушайте, я целый час слушал эти истории и пытался вспомнить, что ж такое я в детстве.
2: Что у тебя было, да?
3: Не любил. Я не любил играть в кассира.
2: В кассира?
3: Ну, вот, знаешь, вот эта детская касса.
2: А, касса, да, у меня была, кстати, да.
3: Значит, игра в монополию, тебе постоянно вот это вот тебе кассу, на вот сидишь.
2: Деньги вот эти
3: деньги,
2: все, да?
3: Что-то, не любил, потому что, ну, как бы что-то... А сейчас с детьми играешь.
2: Медом не корми.
3: С детьми играешь постоянно, как будто бы ты их чему-то обучаешь, все равно ты без денег всегда остаешься почему-то.
1: Но со слушателями сейчас поиграешь, я думаю. А мы с Мишей отправляемся домой завтра с 9 до 11 продолжим наши с вами выходные. Будет классно.
2: И придем уже вязаные.
0: Макеев. Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным.
4: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха около 25 градусов тепла, ветер западный – 1 метр в секунду.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
0: Реклама на русском.
6: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Бис.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ОСАГО могут приравнять к водителю, а не к автомобилю. А в Комитете Госдумы по труду предложили разрешить водителям оформлять персональный полис. Там отметили, что действующая система удобна в случае, когда одним автомобилем пользуются несколько водителей. Однако иногда более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. Например, владелец автомобиля и мотоцикла управляет обоими транспортными средствами, но ему нужны два полиса ОСАГО. В Баренцевом море спасли краснокнижного горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Сотрудники Мурманского арктического университета рассказали, что распутать его удалось с первой попытки. Впервые раненое животное было замечено еще 5 июня. Веревки наносили ему травму, из-за чего кит не мог нормально питаться и передвигаться. Накануне Росприроднадзор разрешил провести операцию по его спасению. Одна из крупных сетей супермаркетов в России решила заменить курьеров дронами в нерентабельных зонах. Беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуру от минус 20 до плюс 40 градусов, планируемая интенсивность до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что это пока лишь исследование рынка. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. А такие проекты уже идут в 6 регионах. У сборной Англии перед чемпионатом мира украли бутсы. Злоумышленники похитили также мячи, оборудование для аналитики, доски главного тренера и столы для массажа во время поездки фургона с футболистами на тренировочную базу в Канзас-Сити. У команды остался только один мяч. Сейчас похитители ищут. В среду сборная Англии будет играть против Хорватии. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Еще один прекрасный день, еще кусочек лета и еще один день в памяти, который точно останется. Ну, просто потому, что иначе не бывает. Когда выходные, когда еще из погоды повезло, когда есть план в громадье лежать, загорать, переворачиваться, купаться. Вот тогда, конечно, все это запоминается. Лето 2026 года пускай будет ярким и прекрасным. Вместе с Русским радио, конечно. Нашим крутышам спасибо. Шоу «Вкрутую по-русски», шоу выходного дня, как и всегда, здесь разбудили нас. Хотя хотелось немножечко поспать подольше, но тем не менее, нельзя же пропускать такое. Столько музыки, столько любимых артистов, и все это для вас исключительно. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Кто бы сомневался, это Хана на волнах Русского радио прямо сейчас. Русская красавица русским красавицам посвящается. Так что да, девчата, вы делаете ваше дело. Та самая красота точно когда-нибудь спасет мир. Ну а мы, мужчины, не перестаем говорить вам за это огромное-огромное спасибо. У микрофона Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Пускай для вас будет сегодня тот самый лучший день.

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять сомлится.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи поняты где-то.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Да все без... нормально.
10: Что?
9: А что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года не является. Объявлено 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605-6+.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 15+. Чего-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 4.

такой, она слишком живая для чужих правил. И рядом с такой женщиной мужчины обычно сначала говорят: «Ой, нет-нет-нет, это опасно, это не мое». А потом сами пропадают где-то между ее улыбкой, характером и этим вечным ощущением приключения. Ну, потому что плохие девочки — это чаще всего просто те, которые не боятся жить так, как им хочется. С большим приветом вам. Русское радио в приемнике. Меня зовут Макс Орлов. Вот они, влюбленные, поют для вас.

0: Реклама на русском.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
0: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в Асконе. Весенняя 4, Ватаева 59.
2: Спасибо, любимый.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Отца! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Отца!
5: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии свыше 300 многодетным семьям пересмотрели отказы, вынесенные по единому пособию из-за небольшого превышения доходов. Об этом сообщает региональное отделение социального фонда. О решении родители узнают через госуслуги. Семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Напомню, с 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Теперь право на финансовую помощь сохраняется при превышении доходов не более чем на 10% установленного предела. В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его словам, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуется несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. При этом автомобилисты смогут выбирать между традиционным полисом, привязанным к транспорту, и новым вариантом страхования. Книжно-иллюстративная выставка «Душа России в символах» и ее открылась в детской центральной библиотеке Владикавказа. В экспозиции издание по трем темам – культура и традиции народов России, государственные и исторические символы, биографии и труды выдающихся отечественных деятелей. Все книги можно забрать на дом после записи в библиотеку на проспекте Коста, 283. Это была вся информация. К этому часу Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Вообще у лета есть свои собственные признаки или особенности. Но это когда кому-то очень жарко, кому-то, наоборот, очень холодно под кондиционером. Для кого-то очень быстро заканчиваются холодные напитки. Но и всем куда-то надо. Поехать, побежать, полететь. Даже если просто кататься по городу с открытыми окнами, слушать громкую музыку, это уже и есть тот самый летний кайф. Чем я вас, собственно, и поздравляю. Пускай все будет хорошо, пускай все складывается так, как у вас задумано в ваших мыслях, голове и фантазиях. Ну, а мы будем где-то рядом задавать тот самый прекрасный летний музыкальный фон. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио». Все для вас.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Я с тобой, просто быть рядом в хорошие дни, в сложные, в моменты, когда весь мир шумит и давит. И для двух любящих людей это значит много больше, чем кажется, потому что любовь, она ведь не только про романтику, она про человека, который остается рядом, когда тебе особенно нужно не быть одному. Это Иракли на волнах Русского радио. Знаю, что песня откликается в сердцах очень многих из вас, но знаете, что вы не одиноки, потому что рядом есть мы. У микрофона Макс Орлов, Иракли только что, далее Марфа на волнах любимой радиостанции «Белый кролик», если что называется песня. Знаю, что вы будете спрашивать. А пока послушайте это.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте. 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте. Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499. Давай с нами.

куда. За этими парочками летом, конечно, одно удовольствие наблюдать. И это прекрасно. Лето продолжается, Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. Ну что, кого-то из вас приглашаю прямо сейчас в прямой эфир радиостанции. Да-да, для того, чтобы передать привет. Кому-то в чувствах признаться, может быть. Ну и, не знаю, сделать какой-то музыкальный подвиг, поступок, если хотите. И об этом узнает и услышит вся страна. Да-да, рубрика «Слово от Орлова» на очереди. Поэтому кого-то из вас жду в прямой эфир. Поболтать, пообщаться. Приветы. Ну и поговорим про русский язык, великий, могучий. Напоминаю, 995-105-7, код Москвы 495. Ну, а дальше все сами прекрасно знаете.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Ай, Дмитрий Колдун, конечно, может. Может разогнать кровушку. Мы же движемся далее. У микрофона Макс Орлов. Это я. Всем отличного, прекрасного, хорошего лета. Здесь стартовала рубрика, которая так называется «Слово от Орлова». Каждую субботу, воскресенье в 12:30. В общем, легко запомнить. Поэтому, если ждете, мне особенно приятно. На связи Курган. Она дозвонилась к нам из дома, из квартиры. Говорит, сегодня у нас дождливо. Никуда не хочется, но, тем не менее, выходной день. Здравствуйте, Аня.
2: Здравствуйте.
1: А как проводить выходной летний день дома, когда вот все-таки лето, июнь так сгорает потихонечку? Как вот его полезно с пользой, как провести?
2: Ой, с пользой заняться какими-нибудь домашними делами.
1: Например, уборка? Неохота.
2: Ну, конечно, уборка, готовка.
1: Вы сегодня успели уже и приготовить, убраться, да? Осталось только гостей позвать.
2: Да.
1: Осталось только гостей позвать. Хорошо. Ну что, перед тем, как вы будете передавать приветы, вот вам словечко из русского языка. Очень, очень актуальное, особенно для тех, кто испытывает на себе жару. 30 градусов, как в Москве сегодня и сейчас. Как говорить правильно? Бассейн или бассейн? Буковка Е или буковка Э? Как бассейн или бассейн? Как правильно говорить?
2: Я думаю, Е.
1: Скажите.
2: Я бы сказала бассейн.
1: Угу. Ну, вот есть что-то в женской логике, в женской интуиции, недоступное и непонятное мужчинам. Не знаю, что вам подсказывает там внутри, что за голос, но он правильно подсказывает, потому что бассейн — это правильно, а вот когда говорят бассейн, это считается ошибочным. Так что, Анечка, вы большая молодец, видите, с пользой. Сейчас мы находимся с вами дома, проводим этот выходной день, плюс к готовке и уборке добавилось еще точное знание этого слова — бассейн. Я вас поздравляю. Давайте ваш привет. И можно, кстати, в конце туда это словечко с правильным произношением. Прошу.
2: Передаю привет слушателям русского радио. Желаю всем отличного настроения. Почаще купаться в озерах, в бассейнах, в морях и купаться на волнах любимого радио.
1: Ну вообще, ну как будто текст писали просто. Ну как будто все заготовка была заранее. Я вам желаю отличного, прекрасного выходного дня. Завтра еще один день, и пускай в Кургане выглянет солнышко. Все, спасибо огромное, счастливо, пока!
2: Пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сберайди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Потому и не кусают.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: И тогда заперёт нас МВидео, скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Память, прекрати мне спать,
1: виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

какая-то песня, запах, случайная фраза, взгляд, и вот ты уже мыслями где-то там. В памяти, в прошлом, там, где когда-то было хорошо, ну или больно, ну или просто по-настоящему, не знаю. Ирина Дубцова на «Волнах Русского радио», это новинка, кстати говоря, называется песня «Память». Мы же движемся далее, все, что было в этом часе, уже почти что память, но «Русское радио» прекрасно тем, что музыка здесь не заканчивается никогда, так же, как и музыкальное лето. Это «Русское радио», Макс Орлов.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97 29 39.

Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67. Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Лады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На газопроводе в Дагестане завершили восстановительные работы. 9 июня там произошли взрывы, пожар, и огненный столб поднимался на высоту 15 метров. Все это время магистраль чинили, а база на без газа и горячей воды оставались сотни жителей. Подача топлива восстановлена еще не до конца, но власти говорят, что держат ситуацию на особом контроле. Правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию все нуждающиеся дети и беременные женщины смогут бесплатно получить современные портативные системы мониторинга. По итогам марта средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 7 российских регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Лидерство сохраняет Чукотка, там средний заработок составляет 246 тысяч рублей. И еще одному субъекту удалось преодолеть отметку в 200 тысяч, им оказалась Москва. Замыкает тройку Магаданская область со средней зарплатой в 190 тысяч рублей. Выше 150 получает средний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Якутии, Камчатского края. По России же средняя зарплата составляет 112 тысяч рублей. Пентагон опубликовал третью подборку ранее секретных данных об НЛО. С момента выпуска первых файлов их посмотрели более 1,7 миллиарда раз по всему миру. Как и в предыдущих публикациях, в документах не содержится никаких выводов относительно того, считает ли правительство США, что данные об НЛО свидетельствуют о существовании инопланетной жизни. В них также не указывается, представляет ли НЛО угрозу национальной безопасности. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

лето продолжается, выходные летние — это когда планы становятся максимально серьезными. Найти воду и мороженое. Да-да, кто-то едет купаться, кто-то просто спасается от жары под кондеем. Но мысль у всех примерно одна. Ну, очень-очень-очень жарко. И ведь летом счастье иногда выглядит совсем просто. Холодное мороженое, вода, солнце, музыка, рядом русское радио и полное отсутствие желания заниматься чем-то полезным. Потому что такие выходные нужны не для продуктивности, а для удовольствия. Чем, собственно, и предлагаю заняться в самое ближайшее время. Это русское радио, меня зовут Макс Орлов. Пускай все будет хорошо, прохладно и музыкально.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева, 59 и Весенний, 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

А это не просто имя, это уже целое отношение к человеку. Ведь так обычно называют тех, кого любят особенно тепло, с заботой, нежностью. Иногда даже с легким, ну что ты опять натворил, вот такое, вот, знаете, домашнее. Есть здесь такой запах кухни, смех, родной голос где-то рядом, вот что-то домашнее. И ведь интересно, человеку может быть 40 лет, борода, серьезная работа, а для кого-то он все равно Алешенька. Да, Алексей Петрович, как и просили, песенка для вас. Ну, а ваши музыкальные пожелания буду выполнять в следующем музыкальном часе, имя которому стол заказов. Это будет после, а пока Татьяне Куртуковой говорим спасибо и поехали далее. Лера Москва в продолжении музыкального эфира и наших с вами длинных летних выходных. Успевайте отдыхать. Русское радио, Макс Орлов.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Ао Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Спекты по всем параметрам.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента». Санкт-Петербург. Савушкина 112. Литера Б. ОГРН 103-7-8-320-48-605-6+.
4: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-77.

вода, водичка. Мне кажется, об этом мы точно сейчас каждый первый, каждый второй думает, потому что лето продолжается. Хочется прохлады в душе, сердце и снаружи в том числе. Ну, ответы на вопросы это в следующем музыкальном часе. А если вдруг у вас от этой самой жары и от этого самого лета, например, родилась какая-нибудь шутка, то мне кажется, что вся страна должна улыбнуться именно вашей шутке в нашем прямом эфире. Да-да, вы можете придумать шутки, прислать их на сайт rusradio.ru и знаете, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Повторюсь, шутки нужно придумывать. Это важно. Автор, конечно, не останется незамеченным. Во-первых, услышит шутку, во-вторых, получит в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки,

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Эшка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Потому и не кусают.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды.

0: искренне не понимаю, зачем выбирать, и уж тем более, зачем терпеть, когда, в общем, можно делать все то, что душе твоей угодно, и уж тем более летом, то самое время года, когда душа и сердце располагаются к вдохновению и большим делам и поступкам. Это Нюша на Русском радио. Ну, а вы рассказывайте о том, что происходит в вашей жизни. Хорошего, прекрасного, летнего, солнечного. Потому что в следующем музыкальном часе стартует стол заказов. Час для приветов, для поздравлений, для признаний, для танцев, опять же. Потому что выходные на сегодняшнем дне не заканчиваются, они еще будут. Меня зовут Макс Орлов, это Русское радио.
1: Мы покружим.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца».
7: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
8: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии свыше 300 многодетным семьям пересмотрели отказы, вынесенные по единому пособию из-за небольшого превышения доходов. Об этом сообщает региональное отделение социального фонда. О решении родители узнают через госуслуги. Семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Напомню, с 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Теперь право на финансовую помощь сохраняется при превышении доходов не более чем на 10% установленного предела. В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его словам, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуется несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. При этом автомобилисты смогут выбирать между традиционным полисом, привязанным к транспорту, и новым вариантом страхования. Книжно-иллюстративная выставка «Душа России в символах» и ее открылась в детской центральной библиотеке Владикавказа. В экспозиции издание по трем темам – культура и традиции народов России, государственные и исторические символы, биографии и труды выдающихся отечественных деятелей. Все книги можно забрать на дом после записи в библиотеку на проспекте Коста, 283. Это была вся информация. К этому часу Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, главные уборы не забывайте. Нагреться на солнышке могут не только те, у кого с прической, как у меня, не сильно много там волос и шевелюра не самая пышная. Но и, в общем-то, те, кто обладает большими-большими прическами и так далее. В общем, обязательно прохладительные напитки берите с собой и приемничек, настроенный на волну русского радио. Потому что здесь, как и всегда, угадывают ваши музыкальные желания. Это «Стол заказов», у микрофона Макс Орлов. Напомню, что наши координаты не менялись. Номер для ваших сообщений по-прежнему не изменился. 8-916-003-105-7. Как писать, куда писать, полагаю, вы все сами прекрасно знаете. Самое главное, пожалуйста, не забывайте сообщения подписывать. Вконтакте, в Одноклассниках, в общем, везде мы вам всегда бесконечно рады. Говорите о хорошем, о прекрасном, делитесь своей улыбкой, настроением, и нам тоже будет хорошо.

0: Макс, будьте проще. Как поется в песне «Елки», будьте проще, и люди точно потянутся. Дорогой Русский радио, привет Гене Соловьеву, Сергею Прошкину, товарищу прапорщику от коллектива «Кормозаготовки». Большой привет, Алексей, тебе. Спасибо, что на волнах радиостанции. Это вам позволяет и проводить выходной день, ну и на рабочем месте тоже наверняка не скучно. Андрей Лялин пишет: «Привет всем механизаторам страны». Конечно, нелегко в такую жаркую погоду в кабинах тракторов. Я нахожусь на обработке подсолнечника. Слушаю Русское радио, пишет Андрей, город Красный Кут. Слушайте, ну, мне кажется, услышав свой привет, хочется открыть окна и закричать на все поле подсолнухов: «А меня сейчас по радио передают!» Заодно и прохладно, и приятно. Видите, какая миссия у нас важная. А еще и песня. Тоже для вас, сделайте громче. Пускай слышат все-все-все-все-все в округе.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.

0: новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Не знаю, что там лечится, что не лечится. Мне кажется, мы все падки на прекрасное, любимое время года. Это солнечное лето. Так что да, нам всем хорошо. Очень в это верится. Поэтому спешите поделиться своим настроением и со всеми слушателями Русского радио. Дорогое русское, мою мамулю поздравьте с днем рождения. Елена Шашкова зовут ее. Я тебя люблю. Скоро отпуск. И мы с мужем Артурчиком и детками Захаром и Савельем поедем в Пензу к бабуле Оксана Бабкова. Нос подними, привет от Катюни. Вот такое вот сообщение. Никого не забыла. Молодец какая. Так, дорогой русский радио, любим жене Викульке. Она лучше всех подвязывает помидоры в теплице. Да, признаюсь себе в вечной любви, преданности муж Вадим написал. Я представил эту картину. Жена Викуля подвязывает помидоры в теплице. И муж и сообщение строчит, да? Любовь и верность. Привет, Кирюшке. Пишет Полина Дзюбова. Скажите, что мы обязательно справимся с ремонтом. Люблю его. Может быть, какая-то песня поможет нам справиться с этим ремонтом. Может быть, может быть. Но давайте что-то такое поставлю вдохновляющее. Самое главное, чтобы обои не пузырились, а все остальное можно переделать, если что. Хотя не хочется. Маме, папе, пишет Сонька, сестре Алине, Насте. Большой привет, всех очень люблю. Мы на даче играем в настольные игры. Вален подписал сообщение. Поставь что-то такое жизнеутверждающее. Но это с какой стороны посмотреть? Мари Краймери, в общем, всегда исполняет какую-то вдохновенно солнечную музыку. И вот еще одна песня, которая, в общем, сильно это отражает. Номер для ваших сообщений, напомню, 916-003-105-7. Сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Это прям очень важно, особенно для вашего адресата, кто точно должен вас распознать по почерку. Ну и используйте сообщество Русского радио ВКонтакте, группа Русского радио в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Стол заказов продолжается.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, друзья мои, давайте разбираться. Сообщений много, их становится с каждой секундой все больше и больше. Такое ощущение, что именинники прям рождаются под звуки стола заказов. В общем, всем вам большой привет, если ни у кого-то не успею упомянуть. Всех вас, именинники, с праздником, конечно же, с вашим персональным. Так, Елена Груздева написала. Большой привет мужу Денису. Сил доокучивать картошку. Ох, дело такое. Я сразу в школьное детство переместился туда, когда нужно было и на картошку, и на морковку, и, в общем, и рассаду высаживать летом. Не знаю, как вам, мне это занятие не очень нравилось, поэтому приходилось передаривать это обязанности кому-то за газировку. Дорогое русское радио, Сергею Дяденко от жены Светланы. Большой привет, и у меня самый лучший сердечко, смайлик прилагается. Алена из Заринска написала моему любимому Андрюльке. Большой привет, держись, доделаем эти два дивана и выдохнем. Верю в нас. Два-то зачем? Вы сделайте сначала один, на нем же и отдохнете. После него появятся силы на второй. Да, это тот самый намек на вас, о котором поется в песне «Мото».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Этого времени всегда не хватает. Я не только приветы, я не только про них, я не только про поздравления, я про выходные. Двух выходных мало, трех мало. Неделю, да, тоже не устает народ отдыхать. Ну что ж, классно, пускай будет так. Прекрасного, хорошего лета под звуки и музыку русского радио каждому из вас. Так, Одноклассников с 50-летием выпуска Сасовской средней школы номер 1 на Рязанской области. Крепкого здоровья, удачи, всего наилучшего. Сергей Ильющенков подписал сообщение. Ну что ж, Сереж, встретиться вам с теми, кто может, кто слышит и кто обязательно придет на эту самую встречу. Так, отличных выходных всем слушателям. Привет Дмитрию из Нахабино. Аккуратней за рулем сегодня вечером и скоро увидимся. Жду пионы. Па-па-па-па, Ольга написала. Вот это я понимаю. Пионы часто фигурируют в списке самых любимых цветов для милой и красивой женщины. Так что, да, не забывайте. Да и вообще, даже если не пионы, хоть что-нибудь. Пятигорск на связи. Светлана пишет моей младшей дочери Варваре. Большой привет. Хочу поздравить с успешным окончанием первого класса, с окончанием четвертого года обучения в Топотухе. Ансамбль танца. В общем, вам, всему КМВ, большой-большой привет. Поставьте песню. Ну вот, светите так же ярко, как светит ваше сообщение. И слушайте русское радио, потому что с нами точно все будет хорошо. Ура!
0: Новая песня на русском. Солнце внутри у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А в нашем городе нет ближайшего фонтана. Не знаю, где искупаться. Коля написал. Коля. Ты знаешь, в студии появился один большой эксперт по бассейнам, и не только.
2: Коля ВДВшник? Я правильно понимаю? Коля, ждите скоро. Слушай, скоро ваш праздник.
1: Во всех фонтанах страны.
2: Да.
1: Это Максим намекает на 2 августа. Не только день ВДВ, да, но и день рождения Русского радио. Нет. Я к тому, что, во-первых, привет, коллега.
2: Привет тебе.
1: Но вот нас когда-нибудь с тобой в детстве останавливало вот не наличие водоема, хоть какого-нибудь?
2: А почему ты думаешь, что Коля ребенок? Может быть, Коле 63, поэтому его просто возраст останавливает сейчас уже. Приличие. Внуки останавливают. Дедушка, вылезай из фонтана.
1: Ты знаешь, когда тебе 63, ты можешь написать Николай Эммануилович, например, но не просто Коля.
2: А в душе все равно Коля.
1: Здесь просто Коля. Я к тому, что я помню всякие дачные прудики, вот эти, знаешь, не похожие даже на лужу. Это что такое было? Грязное, зеленое, там плавало. Что-то там не плавало. Но это нас не останавливало никогда.
2: Что, все, включая нас, там плавало. Слушай, да я и сейчас грешным делом. Вспомни, у нас была открытая студия. Мы же бегали по фонтану. Как круто было.
1: Ну как бегали? Ну как?
2: Ну как могли, так и бегали.
1: В общем, будет желание, обязательно найдете, где искупаться. Коля, если что, заглядывайте на Русское радио. У нас не только музыка, которая жарит, но и та, что прохладительная в том числе. И с напитками подается. Меня зовут Макс Орлов. Здесь ставлю вас с Максимом Приваловым. Коллега,
2: хорошего дня, давай.
1: Все твое, пока.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это...

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, угол 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что на московских заправках начали вводить ограничения по топливу. Так, на АЗС Татнефти до 20 литров на 92-95 бензин и до 40 литров на дизель. По словам сотрудников заправки, меры были введены накануне. Аналогичное ограничение компания ввела в Санкт-Петербурге. На заправке Роснефть действует общий лимит до 90 литров в бак, либо канистру, но Лукойле до 100 литров. Официально это пока не комментировали. Крупнейшие глобальные центры сертификации начали отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Под угрозой до 20 тысяч сайтов, говорят эксперты. Зарубежные браузеры могут признать их небезопасными. Меры начали принимать в Европе и США. Там отзывают ранее выпущенные SLL-сертификаты у компаний из России. Это такие цифровые паспорта сайтов, которые подтверждают его подлинность, гарантируя, что пользователь подключился именно к тому ресурсу, к которому хотел, а не к поддельному. Без него зарубежные браузеры Google Chrome, Safari, Firefox и другие страницы не открывают. В частности, такого паспорта может лишиться мессенджер Макс. ОСАГО могут привязать к водителю, а не к автомобилю. В Комитете Госдумы по труду предложили разрешить водителям оформлять персональный полис. Там отметили, что действующая система удобна в случае, когда одним автомобилем пользуется несколько человек. Однако иногда более логично может быть страхование ответственности именно самого водителя. Например, владелец автомобиля и мотоцикла управляет обоими транспортными средствами, но ему сейчас нужны два полиса ОСАГО. Российский каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль проходящего в Португалии чемпионата Европы на дистанции 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 42 секунды. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Монте-Моро-Увелью. Завершится завтра. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. О развитии событий менее чем через час. Далее только хорошее настроение и Максим Привалов.
0: Новости на русском.

13 июня, суббота, выходные продолжаются, у всех свои традиции. Кто-то по выходным генералит квартиру, кто-то отправляется на пикник или пашет на даче, но у кого-то долгожданная возможность не делать ничего на вполне законных основаниях. Для всех и для каждого. Русское радио. Значит, все точно будет хорошо. Может быть, даже лучше.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Стас Пьеха, Гузель Хасанова на русском радио «Темная полоса». А не надо, понимаете ли, надевать такую одежду во время приема солнечных ванн. Есть же миллион лайфхаков, как загореть так, чтобы не было вот этих полосок на теле, чтобы был красивый, ровный загар. Ну, в интернете поищите, что ли, а? А вообще, после вот этих вот экстремально летних выходных, длинных, трехдневных, многие вернутся уже такие весьма подрумяненные, загоревшие. Лето только началось, где люди так умудряются? Ну, по-разному, да, многие действительно нахаживают километры по городу или с самого начала, там, с мая уезжают и до сентября сидят на даче, у них такой загар, что до Нового года не смывается. Это можно, это понимаю. Смешит, конечно, другое, когда люди уходят там по какой-нибудь уважительной причине, больничные или там надо дела поделать, а возвращаются очень загорелыми. Вот это, конечно, вызывает вопросики, правда? У всех есть такие коллеги, но не будем показывать пальцем. 15:16, время московское, радио русское. Спасибо огромное, что вы с нами. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной ваши любимые артисты. Прямо сейчас слово «Зиверт», очень спортивная девушка. Бери и беги на русском.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Мам, чешется. Что делать?
12: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Новая песня на русском радио, группа «Градусы», называется новинка «На ресницах». Если она понравилась вам, произвела впечатление, или вы просто соскучились по группе «Градусы», давненько они ничего нового не выпускали, ну, поддержите их старания, заходите на сайт rusradio.ru, ищите в списке доступных для голосования вашу любимую песню, как раз новинка «На ресницах».

Вести, Русское радио с вами. В эфире по-прежнему Максим Привалов, тоже не грущу, пританцовываю. Хотя тут я один в студии, кажется, странновато выглядит, но что делать. Five's the Family, DJ Панкратов, моя мелодия дальше на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Метро.
1: Потому и не кусают.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Hi-Fi на русском радио. Средняя школа номер 7, или «А мы любили», у этой песни два названия. Так, средняя школа номер 7. Какая же у меня-то была? Как вспомнить? Представляете, уже все? 59-е, что ли? Караул, сколько времени прошло? Ну, все забывается. Для некоторых, как страшный сон забывается, для некоторых, к сожалению, надо, конечно, навестить. Для тех, у кого все пока в разгаре, я имею в виду школьников, которые сейчас с ЕГЭ борются, бодаются, непростые денечки, продолжаются экзамены. Если я все правильно понимаю, 15 июня, понедельник, это будут иностранные языки экзамены. Ну, давайте, дерзайте, шпрехайте, чтобы все там у вас было хорошо. На 100 баллов больше, конечно, не выбьешь, но соточка — это прям ого-го. Посмотрим, кстати, сколько будет 100 бальников, потому что каждый раз после основного вот этого этапа подводят результаты и говорят, вот у нас там в области столько-то, у нас столько-то. Вот пусть ваша фамилия, ваше имя будет в числе рекордсменов. Русское радио в ваших приемниках, все будет хорошо, вне зависимости от того, сколько баллов вы наберете за ЕГЭ или вообще за что-нибудь другое. Главное, что вот внутренняя оценка ваша. Вы молодец, надо себя хвалить, любить и знать себе цену в любом случае. И, конечно, еще пользоваться спросом, это тоже важно. Оставайтесь с нами.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». В Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии свыше 300 многодетным семьям пересмотрели отказы, вынесенные по единому пособию из-за небольшого превышения доходов. Об этом сообщает региональное отделение социального фонда. О решении родители узнают через госуслуги. Семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Напомню, с 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Теперь право на финансовую помощь сохраняется при превышении доходов не более чем на 10% установленного предела. В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его словам, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуется несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. При этом автомобилисты смогут выбирать между традиционным полисом, привязанным к транспорту, и новым вариантом страхования. Книжно-иллюстративная выставка «Душа России в символах» и ее открылась в детской центральной библиотеке Владикавказа. В экспозиции издание по трем темам – культура и традиции народов России, государственные и исторические символы, биографии и труды выдающихся отечественных деятелей. Все книги можно забрать на дом после записи в библиотеку на проспекте Коста, 283. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Владимир Пресняков на русском радио. Любовь, самолет. Ну, если так, тогда главное, чтобы авербукинга не было, когда сразу несколько желающих претендуют занять одно кресло. Ни в самолете, ни тем более в любви. Раз заговорили о самолетах, то сегодня, 13 июня, это день маленького путешествия. Такой маленький, неофициальный, но все же праздник. Впрочем, за 3 выходных не такое уж и маленькое путешествие можно при желании себе сорганизовать, правда? Поэтому всем, кто в пути, отличной дороги вам, чтобы с попутчиками повезло. Ну и с музыкой. С музыкой повезет, если вы поймали русское радио. Поймали — не отпускайте. В этом часе Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Дима Билан, Анна Семенович, Бахти и многие-многие другие. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.

0: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса! CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Если светлое вас полнит, пейте темное!
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Сергей Лазарев на русском. Компасы. Мы поздравляем Сергея, ну и в его лице всю огромную команду, которая делает проект «Ну-ка все вместе» с Тэффи. Тэффи — это главная телевизионная награда страны. Так вот, «Ну-ка все вместе» победил в категории «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма». Название, конечно, смешное, но победа серьезная. Действительно, это вот то, что мы видим на... как бы на вершине айсберга, а под ним такая огромная работа, и нервы, и сроки, и, в общем, человеческие какие-то истории. Так что, действительно, это командная работа и командная победа. Поздравляю. Русское радио с вами. Слушайте, я вот тут вот... Я, конечно, вчера хотел дождика, чтобы там погодка как-то поменялась, жара ушла. Но у нас прям тропики. Заливает стеной дождь за окнами студии в Москве. Хорошо, что я в сандалях. Поплыву. Ну, по крайней мере, до машины. Берегите себя, пожалуйста. Надеюсь, что вы тоже где-нибудь в укрытии. Все у вас хорошо. Но если вы дачник, так вообще ликуйте. Поливать не надо. Само все польет. Дальше с нами из золотой коллекции «Золотая песня Лёлик». Встречаем «Фабрику» на русском.
1: Русское радио. Золотая история. «Фабрика». «Лёлик».

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
9: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: хочу вам рассказать интересную историю о происхождении крылатого выражения «заруби себе это на носу». Все знают, что оно означает, что нужно что-то хорошенько запомнить. И звучит оно не как рекомендация, а прям-таки как приказ, жестко и требовательно. Так откуда же ноги у него растут? На Руси носом называли деревянную дощечку для памятных отметок. Ее все время носили при себе, либо за пазухой, либо в голенище сапога, либо просто в руке. Такой, знаете, древний аналог ежедневника или смартфона. Люди тогда были неграмотные, писать они не умели, и на этих дощечках они делали зарубки или иные метки ножом, обозначая, например, количество проданных товаров, или суммы долгов, или важные события, какие-то и даты, и обязательные встречи. Со временем, когда деревянные носы вышли из употребления, выражение сохранило переносное значение, то есть твердо запомнить, взять на заметку, усвоить раз и навсегда. Или, как говорится, с молоком матери. О, кстати, еще одно крылатое выражение, о котором обязательно как-нибудь поговорим. Я же, Алла Довлатова, прощаюсь с вами. До скорого свидания. Хорошего вам настроения, удачи и любви.
1: Русское радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: всем параметрам.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Блестящие на русском. Другая. Так, другой попытки отдохнуть не будет. Поэтому надо делать это прямо сейчас. Уже 13 июня. То есть мы приближаемся к середине месяца. Пора от построения планов на лето. Мы очень любим этим заниматься. Все, вот, я там это сделаю, то, туда. Может быть, поеду, может, не поеду. Так вот, от построения планов пора переходить к их активному воплощению. Ну, может быть, кто-то уже купальный сезон даже открыл. Сегодня в Москве многие открыли его добровольно, принудительно, потому что обещанная гроза, ливень, все сегодня случилось. Ну, не печальтесь по этому поводу. Высохнем. А если промокнем, то не расклеимся. Все-таки не бумажные. Русское радио, с вами все будет хорошо.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». В Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Единое пособие в новых регионах получают 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом. Оформить меру поддержки жители новых регионов могут в упрощенной форме. По словам вице-премьера, на материнский капитал было выдано почти 140 тысяч сертификатов. В Госдуме предложили привлекать мигрантов к заботе о пожилых гражданах. Это поможет иностранцам легче адаптироваться, считают авторы инициативы. Кроме того, приобщение иностранных граждан к волонтерству помогло бы упрочить контакт между культурами. Ранее в стране предложили сократить количество попыток сдачи экзаменов на знание русского языка и основам законодательства для иностранцев до 3 раз. Правительство утвердило новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. С 1 сентября в магазинах бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Такие изменения должны защитить права потребителей ювелирных изделий. Из-за отсутствия четкой терминологии некоторые продавцы фактически могли смешивать две разные товарные категории. Теперь потребитель будет получать достоверную информацию о происхождении камня. Большинство россиян не проверяют адреса сайтов при онлайн-покупках. Лишь каждый 7-й внимательно смотрит на доменное имя перед оплатой, показало исследование. 70% обращают внимание только на знакомое название бренда и не проверяют ссылку целиком. 58% покупателей смотрят прежде всего на внешний вид сайта, а не на адресную строку. 39% опрошенных считают, что сайт точно безопасен, раз поиск его выдает. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

Суббота. Вчера был День России. Сегодня таких крупных праздников нет, зато много чего помельче. Например, День пивовара. Или День швейной машинки. Всех, кто умеет и практикует. Я сейчас про швейную машинку, конечно, поздравляю. Впрочем, и пивоваров поздравляем тоже. Будет чем отметить сразу. В следующем часе у нас как раз будет время для приветов, для поздравлений, для разных признаний, потому что в 18:00 вечерний стол заказов на русском. Пока же любимая музыка для вас.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Красивым быть легко, только дорого.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: вечер. Ани Лорак, материк, только что здесь на Русском радио. Суббота у нас. Надеюсь, вы как раз заняты своими непосредственными субботними обязанностями. Вы отдыхаете, вы ничего не делаете, предаетесь праздности, лени, релаксу. Впрочем, мы и вчера этим занимались. И завтра планируем делать примерно то же самое. Какое счастье, а? Ура! Длинные выходные. Троекратное ура. Главное, чтобы, конечно, не вошло это в привычку. Ну, в понедельник посмотрим, все ли вернутся после затяжных праздничных выходных. А пока ничто и никто не отвлекает нас от музыкального многообразия. Хотите быстрых танцев? Будут скоро. И Филатов, и Кэрос. Я вижу, тут и Ева Польна. Группа Айова предложит нам улыбнуться. А пока романтик. Пока медлячок, премьер-министр. Ну зачем? Да просто так, приглашайте.
1: Сейчас

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОПРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подость. Деревня Калина.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гельтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

На русском радио группа Айова. Улыбайся. Помните, было такое устойчивое выражение «голливудская улыбка». Ну, когда вот ровная, красивая, там белоснежная голливудская улыбка. Это, конечно, что-то из прошлой жизни, потому что сейчас за улыбкой, ну, все ездят кто куда. Входит в моду окончательно этот медицинский туризм, особенно в крупных городах, когда из них едут люди в города поменьше. Вот у меня знакомый говорит: так, мы тут улетаем там куда-нибудь, в такой-то город, надо это вылечить, это вылечить, это вылечить. Потому что в Москве, ну, совершенно безумные цены. Все-таки в регионах чуть-чуть подешевле. Поэтому там воронежская улыбка будет скоро, там тверская, самарская или что-нибудь такое. Ну, если так и дальше дело пойдет, то мы не только лечиться будем ездить в регионы, но и покушать тоже можно выезжать куда-то, да? Сегодня я еду в Тверь там обедать, там дешевле. Ой, ну это, конечно, все шутки, хотя в каждой шутке только половина шутки, остальное, увы. Стол заказов уже близко, оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город.

0: просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
8: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Елена Север на Русском радио. Секретный роман. Ну, надеюсь, у вас от нас никаких секретов. Хотя, если что-то там, ну, какие-нибудь полнамеки отправляйте нам. Мы постараемся конфиденциально донести ваши приветы, поздравления и, конечно же, признания до адресата. В следующем часе займемся этим приятным делом. Будем устанавливать связь, наводить мосты, любви, дружбы между людьми, где бы они ни находились. Вечерний стол заказов уже близко. Меня зовут Максим Привалов, ваш приемник. Русское радио. Значит, что все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чибан дефис.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30.

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
5: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Аэропорты страны обеспечены полным объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок, сообщили в Росавиации. В начале июня в некоторых аэропортах Южной и Центральной России заработали рекомендации, касающиеся заправки самолетов авиатопливом. Они распространяются на зарубежных перевозчиков, которым теперь запрещено заправляться в российских аэропортах впрок. Кабмин направил около 5 миллиардов рублей на закупку систем измерения глюкозы для несовершеннолетних и беременных, страдающих сахарным диабетом. Эта категория граждан получит систему мониторинга глюкозы бесплатно за счет федерального бюджета. Рецепт на получение будет выписывать лечащий врач-эндокринолог. Всего планируется приобрести примерно 270 тысяч систем. Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях. После получения денег они пропадают, оставляя абитуриентов без жилья. Также злоумышленники создают клоны официальных каналов вуза. Там они под предлогом ускоренной проверки документов или консультации куратора пытаются узнать персональные данные и информацию о банковских картах студентов. Правоохранители призывают придерживаться стратегии нулевого доверия и аккуратно относиться к неофициальным каналам. По прогнозам аналитиков, к концу текущего года количество онлайн-заказов материальных товаров в нашей стране достигнет 10 миллиардов. За последние 15 лет российский рынок онлайн-торговли совершил впечатляющий рывок. Число заказов в интернете выросло минимум стократно, и это без учета цифровых продуктов и услуг. Главным драйвером продаж в Рунете на протяжении всего периода наблюдения остается категория одежды и обуви. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Час для приветов, поздравлений и прочих надобностей. Это Русское радио. Здесь по-прежнему Максим Привалов. Освежим ваши знания о наших средствах связи. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, не кидайте в нас анонимками. Подписывайтесь. Есть еще два приятных момента. Это социальные сети и это наши официальные группы. Есть группа ВКонтакте, есть группа Русского радио в Одноклассниках. Называется все «Русрадио». Зайдете, сразу же увидите, вам прямо порекомендуют на стене первой новостью сообщение про открывшийся стол заказов. Вот под ней в комментариях нужно оставлять свои сообщения. Сделайте это, время пошло. Ну, разумеется, время будет идти под музыку. Сергей Лазарев, тут или там, первый в часе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все так. На русском радио вечерний стол заказов. От Ирины получили весточку для дочери Анастасии. Ты на работе, пишет она. Желаю тебе спокойной смены. Замечательно, да. Затем Тамбов оттуда. Добрый вечер. Вчера был день города в Тамбове. Поэтому всех тамбовцев и тамбовчан с праздником поздравляют Дмитрий и Лариса. Это, кстати, не игра слов. Это действительно так. Обе нормы языковые допустимые. Тамбовцы и тамбовчане – это правильное название жителей этого чудесного города. Принимайте поздравления. Добрый вечер. Привет маме и папе, также сестре Алине, еще Насте. Мы на даче. Сейчас готовим покушать. Сообщение от Алены, что у них в меню не сообщается. Любящая жена и мама Инна из Воронежа передает привет своему мужу Михаилу, детям Александру и Александре Ткачевым. Я вас люблю. Я рада, что вы рядом. Еще, так. Привет из Воронежа семье, папе, смотрите, как они вместе, видимо, на перегонки написали, чье долетит первое. Значит, из Воронежа семье привет, папе Мишелю, маме Инне, супругу Александру, люблю их, обнимаю, целую, все будет хорошо. От Александры Ткачевой, это все одна семья. Так, вот это у нас тоже большое сообщение объемное. Добрый вечер, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу очаровательную девочку. Зовут ее Ольга. Природа одарила ее всем. Не поскупилась. Яркая, добрая, грациозная. Ее талии позавидует любая барышня. Она рыжая, с хитрыми глазами. Оля, пусть фортуна не поворачивается к тебе спиной никогда. Цвети и люби. Сообщение из Ступина от Татьяны. С большой любовью и большим юмором. Здорово, мы присоединяемся. Прям даже представляем вашу красавицу. Ну что, стол заказов на русском. Мы вернемся к сообщениям через пару мгновений. Никуда не уходите.
0: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
4: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
9: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС С-21 «Юкстринвест» Угроватов 12-651-07-8-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
14: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Из Белгорода Александр напишет: «Хочу поблагодарить мармеладную фабрику и желатиновый завод». Звучит аппетитно. Кисельные реки, молочные берега, или как там наоборот? Молочные реки, кисельные берега, что-то из этой серии. Добрый вечер. Как отправить поздравление с днем рождения? Вот так, как вы написали это сообщение, так же и отправляйте. Русское радио, здравствуйте. Хочется поздравить с днем России всех с прошедшим. Город Краснозаводск. Друзьям привет. Семье Царевых, Романовых, сестре моей Светлане. От кого непонятно, подпись отсутствует. Лехе привет от пацанов с фронта. Сергей нам пишет еще. Здрасте, Русское радио. София, привет любимому папочке Игорю Олеговичу Иванову. Прекрасного настроения, здоровья, безумно тебя люблю. Так. Про песню посмотрим, поищем. Привет, Русское радио, здрасте. Привет жене Наталье Лялиной, самой лучшей супруге. Она каждый день на завтрак варит мне кашу, а это дорогого стоит. Муж Андрей. Сейчас все дорогого стоит, муж Андрей. Шучу, конечно. Забота — это что-то такое неосязаемое, неизмеряемое, гораздо более дорогое. Сегодня я поздравляю нашего славного юношу Федю с окончанием 9 класса. Это уже сообщение от Татьяны. Я начинаю читать. Значит, Федь закончил. Желаем больших успехов в учебе и вообще по жизни. Верных друзей, счастливого лета. Также большой привет родным и близким. Всех люблю, целую, обнимаю. Отличных выходных, Татьяна. Вам, Максим, большое спасибо заранее. Если передадите мой привет, я надеюсь, легкого окончания смены. Ну, видите, как все. Оправдали мы ваши надежды. Еще... Коротенькое вот такое. Поздравьте женушку, пожалуйста, Наташеньку, с наступающим днем встречи. 20 лет назад влюбленный муж Эдуард. Ой, класс, 20 лет прошло, а вы все влюблены. Так и должно быть. С днем рождения Олечку Харченко, море улыбок, гору приятных сюрпризов, океан хорошего настроения. Пусть все складывается легко и удачно, планы воплощаются в жизнь. А рядом всегда будут верные друзья и близкие. От Юлии из города Электроугли. Стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Добрый вечер. Жду вас и ваших посланий. 8-916-003-105-7. Отправлять туда через мессенджеры. Вперед.
0: Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской покупатель.

0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На Русском радио вечерний стол заказов. По любому приятному поводу можно нам написать. Здравствуйте, у нас идут ремонтные работы. С папой слушаем как раз Русское радио. Хочу его удивить и передать привет Гаджи Гаджиеву. Ладно, надеюсь, что привет удался. А что касается ремонтных работ, ой, ничего не говорите. Наш дом сейчас переживает капитальный ремонт. Поэтому это мозоль, которая пока болит. Здрасте, Русское радио, все близкие. Поздравляю с днем рождения Андрея Шидловского. Крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия. Мы все его очень любим. Ура, ура, ура. Огромная любовь, это уже в следующем сообщении, для Сергея Горбачева. Он умничка, прополол грядочки, скосил траву, пока я отдыхала на Баренцевом море. Ой, как здорово, какая у вас гармония в семье. Целую его, пишет нам, скорее всего, Елена. Она подписи не оставила, но я вот в профиле вижу, что это Лена. Если ошибся, сори. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, нашу прекрасную, красивую дочку Милену Инковцову. Надеюсь, я правильно прочитал, поставил ударение. Инковцову с 15-летия. Крепкого здоровья, успехов, любви, счастья. Мама Юлия, папа Виталик, сестра Алина, брат Руслан, бабушка, дедушка и дедя. А что такое и дедя? Это прям интрига, это загадка. Ладно. Пусть повиснет она, эта загадка. Стол заказов продолжается на русском. Взрывы.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет для любимых девочек. Так и написано. Девочка любимая номер один. Это жена Иринка и дочки Евгения, Елизавета и Александра. Опять же, нет подписи, но есть подозрение на Артема. Надеюсь, что все совпадет. Мои подозрения, и реально это он. Подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте, это секундное дело. Здрасте, Русское радио. Кропоткин от Веры Красильниковой, мужу Вячеславу, маме Лиде, папе, сестрам, брату, дочке, зятю в Гулькевиче. Спасибо большое, вы лучшие. Вот здесь уже все понятно. Благодарю вас. Русское радио, здравствуйте. Сыночку Даниле. Скажите, что люблю его. Из Омска. Просьба от Галины. А, еще. Так, неясно. Значит, дочка ждала папу с вахты, но непонятно, как зовут папу, как зовут дочку. Все забыли, ничего не отразили. Хотим поздравить с днем рождения маленькую Арину Краснову. Ей исполнился целый годик. Сейчас семья едет поездом в Анапу, а папа Михаил по долгу службы находится в Подмосковье. Собрались на дачу, приготовили вкусное блюдо в Казани. Наверное, на Казани, да? Как правильно? Получается, Казань как будто в городе. В общем, самые теплые поздравления шлем. Мариночка, расти здоровой, счастливой, умной, красивой. Радуй маму и папу своими успехами. С любовью и лучшими пожеланиями, семья Орловых. Ура! И мы тоже присоединились. Стол заказов. Едем дальше.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски.
3: С 1 июня по 31 августа.
0: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
0: Реклама на русском. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google.

0: Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сейчас будет интернациональный привет. Значит, друзьям из Германии, город Филинген, Швейнинген. Надеюсь, я все правильно произнес. Приехали в гости из Литвы, из Вильнюса. Там вся большая компания жарит шашлык, кайфует. Дима, Таня, Саня, Ира, Эдик, Оля, привет вам. Мы вас услышали, мы вас прочитали. Затем просьба поздравить Наху. Сауханову Кунсулу из Самары, с днем рождения, ты лучшая, люблю, это тетя Света. Здрасте, Русское радио, привет мужу трудоголику Артему, весь день на огороде. Также дочкам привет, Катюше, Маргарите и Варваре. Всем хорошего вечера и настроения. Я знаю еще одного трудоголика Артема, который сейчас появится в студии. Артем Сорокин, привет тебе.
2: Привет, всем большой привет. Завидую Филинген, Швенинген, я думал, это какое-то заклинание сейчас, понимаешь? Жарят шашлыки люди, и я вот давно понял, что вот здесь соседняя кафешка у нас есть с Русским радио. Они ведут против работников Русского радио провокацию. Жарят такой шашлык, такой запах идет иногда. Роза ветров меняется, все это идет в окна, работать невозможно. Так что мы на Русском радио ждем бесплатный шашлык.
1: Эффект собаки Павлова это называется.
2: Это точно, понимаешь?
1: Так и есть.
2: Да, так что мы ждем от вас шашлыки, пиццы, все что угодно.
1: Даже что опять голодный пришел на работу.
2: Я на будущее.
1: Чувствуется. Ладно, оставайтесь на Русском, все будет точно хорошо, причем у всех. Завтра вернусь и продолжим. С Артемом будете до полуночи. Чао.
2: Пока. Пока.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
8: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ограничения на бензин ввели в Татарстане. На ряде заправок продают по 20 литров бензина и не более 40 литров дизеля в сутки на машину. По словам главы республики Рустама Миниханова, ограничения ввели из-за очередей на заправках. Ранее ограничения на покупку бензина появились на некоторых заправках в Санкт-Петербурге, Ульяновске, а также в Крыму. ОСАГО могут привязать к водителю, а не к автомобилю. В Думском комитете по труду предложили разрешить водителям оформлять персональный полис. Там отметили, что действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуются несколько водителей. Однако иногда более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. Например, владелец автомобиля и мотоцикла управляет транспортными средствами, но ему нужны два полиса ОСАГО. Минпросвещение ужесточило требования к вожатым в детских лагерях. Теперь с детьми не смогут работать специалисты без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели, пояснили в ведомстве. Этим летом в стране заработают более 40 тысяч организаций для детского отдыха. Российские компании все чаще пересматривают расходы на персонал и отказываются от практики сохранения сотрудников любой ценой, пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Многие работодатели сегодня сосредоточены на сохранении финансовой устойчивости и не рассчитывают на быстрое восстановление деловой активности, отмечают аналитики. Компании начинают более внимательно оценивать эффективность сотрудников и их вклад в результаты бизнеса. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, не циклон, а просто нормальный летний дождь прошел недавно во многих частях столицы, как в песне, помните? А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Правда, в некоторых районах с градом, по прогнозам, в ближайшие дни у нас в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Хотя, в общем, везде по-разному. Вот Ольга пишет, наша слушательница, града нет, но гром гремел сильно. А Татьяна, у нас опять только гром и ни капли. Ну, в общем, да, в такую жару прям хотелось бы спасительной влаги, спасительной прохлады. Поэтому всем регионам, и нашему региону, и всем остальным регионам страны желаю нормальной летней погоды и хорошей субботы. Я Артем Сорокин, запускаем вечер на русском с лучшими хитами. Всем большущий привет, дальше больше.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кому-то везет, а кому-то
3: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чибан.
5: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: освежающая, прохладная Согдиана на русском радио. Да уж, такие жаркие песни прям охлаждают. Ну и не лишним будет напомнить основные правила в жару. Главное, конечно, избегать перегрева и обезвоживания. Пить часто воду и понемногу не ледяную. Откажитесь от сладкого и алкоголя. Прохладный душ, мокрое полотенце на шею или запястье. Одежда светлая, свободная, из натуральных тканей. Лен, хлопок, еда, легкие блюда, овощи, фрукты, зелень. Минимум жирного и мяса. Окна днем закрыты шторами или жалюзи, открывайте на проветривание ночью или утром. Исключить спорт и тяжелую работу с 12 до 16 часов. Ну, у нас завтра, слава богу, в столице долгожданная прохлада, плюс 20, плюс 21. Комфортно, приятно, как песня Сергея Лазарева.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подость. Деревня Калитина.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Знакомлюсь с мужчиной, желательно без привычки.

Да прощаем, прощаем, Полина дорогая, прощаем, конечно же. Кстати, как-то интересный случай был у Полины Гагариной на сольном концерте в Барнауле пару лет назад, где Полина сказала: «Дорогие друзья, пока я расписывалась на своих портретах, я хотел бы попросить у вас прощения. Вы можете сказать: Бог простит, и мы прощаем. Это прекрасно, что можно так делать». В ответ зрители Полины, конечно же, простили певицу, и она растрогалась до слез. Да, бывают вот такие моменты. В том же выступлении Полина сказала о важности хранить в душе тепло, любовь и передавать эти чувства следующим поколениям. Ну, вообще, на выходных, кстати говоря, очень важно друг у друга прощения просить. А так вот собираемся, начинаем поругиваться, начинаем раздражаться, и как важно вовремя подойти и извиниться, и прекрасно продолжить выходные. Это «Русское радио», впереди гости из будущего, пока же Ваня Дмитриев.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вечное премиальное обслуживание.

0: Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
3: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Москва слезам не верит, Москва верит в пробки, в то, что никогда не прекратится перекладывание плитки и вечная стройка. Москва верит в предоплату, вечером деньги, утром стулья. А еще Москва верит в то, что можно лечь спать в полночь и проснуться в 6 утра. Ну, правда, сейчас выходные, и это прекрасно, не пробок больших, 3 балла, ну так себе нормально. Нет необходимости куда-то бежать, а значит отдыхаем под лучшие и любимые песни на русском радио. Меня зовут Артем Сорокин, я желаю вам хорошего вечера, оставайтесь, у нас впереди много изумительных хитов. Будем осваивать самые-самые классные любимые песни. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера». Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: новая песня на русском. Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
1: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците бензина в Москве. Заправки в столице обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме, говорится в сообщении. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что на московских заправках начали вводить ограничения по топливу. И к другим темам. Власть уточнит требования к перевозкам детей в автобусах, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Согласно документу правительства, новые правила затронут в том числе международные и междугородние перевозки. Проработать вопрос поручили Минтрансу, Минпромторгу, Росстандарту, МВД и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе необходимо в 2028 году. Регистрацию на ночной велофестиваль 4 июля открыли в Москве. Участники смогут выбрать время старта. Маршрут протяженностью 20 километров пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Для участников подготовят два фестивальных городка на старте и финише. Там будут работать интерактивные зоны, концертные площадки, а также проведут конкурсы, розыгрыши и световое шоу. На западе Подмосковья температура воздуха опустилась до плюс 18-23 градусов. Уже завтра холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона. Температура воздуха в Москве ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы в ближайшую пятидневку. По сравнению с аномально жарким периодом температура понизится примерно на 10 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Ох, не знаю, как долго еще будет идти дождь у нас в столице, но животные уже собрались парами и куда-то идут. А если серьезно, друзья, вот хочешь не хочешь, задумаешься, что-то все в последнее время стало аномальным. Вы не заметили? Зимой снег был аномальным, тепло аномальное, весна была, расцвели аномальные деревья, аномальные птицы с юга вернулись, аномально много комаров и аномально много тополиного пуха было, аномальные дожди, аномальные грозы. А может, просто так все кажется? Может, всегда так было, и может, мы преувеличиваем, утрируем с вами. У нас столица, вот смотрю, за окно темно. Дождь, ветер, гроза. Ну что тут можно сказать? Теперь я понимаю Ноя. Ох, как понимаю.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат». От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
0: Свадьба или новоселье?
1: В «Хоумберри» все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
0: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Спрятал от себя шоколадку и все равно нашел. Меня не обманешь!
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Судя по тому, что у нас в столице из-за сильного ливня магазины превратились сейчас в аквапарки, а общественный транспорт затопило, самое время, знаете, такое ощущение, включать пиратов Карибского моря, поднимать паруса и идти на абордаж к магазину у дома. Цель — последняя палка копченой колбасы, которая еще не уплыла. Но мне все-таки нравится тональность фразы, которую не устану повторять, друзья. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Так что, несмотря на погоды, как можем, выплываем, приезжаем, доезжаем и отдыхаем, где бы вы ни находились, куда бы ни ехали. Меня зовут Артем Сорокин, вы слушаете Русское радио. Ну, давайте еще какую-нибудь морскую песню поставлю, пусть это будет «За четыре моря», блестящая, а также впереди Джонни, елка и много всего остального.

Давайте мысленно берем краски, кисточки и рисуем мысленно то небо, которое хотим. Голубое, вечернее, закатное, а не вот это все. Смотрю я за окно на третьей хорошовке. Молнии, небо черное, дождь у нас в столице. Всем городам вещания Русского радио хорошей погоды. Но какая бы погода ни была в вашем городе, друзья, конечно, поможет с настроением музыка Русского радио. Мысль не то чтобы оригинальная, мысль банальная, но это правда. Музыка поможет. Вы спросите меня: Сорокин, доложи, кто сейчас на первом месте хит-парада «Золотой граммофон»? И я вам отвечу, друзья, если давно не включали Русское радио, ну мало ли, на первом месте сейчас вот эта песня. Ну вы слышите, какая замечательная песня. Мари Краймбрери, «Давай не ждать». Первое место хит-парада «Золотой граммофон» на этой неделе. Классная песня.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Сегодня я услышала старое знакомое выражение «не солоно хлебавши». Всем известно, что это означает «ничего не получить», как говорится, «обмануться в своих ожиданиях», то есть «вернуться без трофея». А история у этого выражения такая. Соль, несмотря на то, что это, конечно, белый яд, очень полезна в хозяйстве. Особенно в таком климате, как наш. В общем, на Руси свежие фрукты и овощи были только несколько месяцев в году. И чтобы сделать запасы на всю зиму, а также на грядущую весну, продукты либо коптили, либо квасили, либо солили. Поэтому соль была стратегическим продуктом. И повышение цен на соль было равносильно голоду. Отсюда, кстати, знаменитый соляной бунт во времена царя Алексея Михайловича. Но еще раньше соль была в дефиците и стоила настолько дорого, что обычному люду и крестьянам она была совершенно недоступна. Ее, если и покупали, то не пользовались каждый день, как мы сейчас. А с тех времен, кстати, пошла примета, что рассыпать соль – это к ссоре. Еще бы, соль стоила бешеных денег. Блюда солили не в общем котле, а каждому в тарелку. Когда приходили гости, соль в тарелку каждому добавлял лично хозяин дома. И если хозяин посолил обильно, значит, гости любят и уважают в этом доме. А если мало или не посолил вовсе, значит, гость незваный. Как говорится, хуже татарина. Не в обиду нашим любимым татарам, конечно. Кстати, еще одно крылатое выражение с интересной историей, которую я вам обязательно как-нибудь расскажу. Желаю вам удачи и изобилия во всем. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном

0: вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза газом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

0: это долгожданный дуэт двух мастодонтов российского шоу-бизнеса Дима Билан и Анна Асти. Анна Асти и Дима Билан. Они записали новую песню, которую назвали «Эпилог». Ну, такая монументальная история о любви, о том, что у каждой истории есть год спустя. Песня о завершении отношений и принятии прошлого. Да, это важно. Всем нам, друзья, поскорее принять прошлое, забыть бывших, сконцентрироваться на настоящем, не теряя времени, делать все здесь и сейчас необходимое для своего счастья, ну и в конце концов жить счастливо. Ну что, вечер субботы, продолжаем мы на русском, продолжаем купаться в музыке, купаться и в прямом, и в переносном смысле. У нас за окном тут дожди, да уж, поскорее бы все это закончилось. Ну и, собственно, оставайтесь, лучшие любимые песни гарантируем, обещаем, в продолжении Лена Терлеева в «Столице», между тем 20:47.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
6: Подробности по телефону звездочка 1800.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Вкусная! Съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В июле состоится повышение пенсии для нескольких категорий граждан. Выплаты увеличатся для пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет, и для лиц, впервые получивших первую группу инвалидности. Кроме того, пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, также смогут рассчитывать на увеличение выплат. При перерасчете будут восстановлены все пропущенные за годы работы индексации. С 1 сентября в стране расширят перечень исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации. В новую версию формы добавили показатели для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи будут обращать внимание на более широкий перечень факторов риска и заболеваний. Среди них риск когнитивных нарушений, падений и переломов из-за остеопороза. В МВД рекомендовали гражданам закрыть от посторонних профили в социальных сетях для обеспечения сохранности персональных данных, передают РИА Новости. Ведомство советует удалить из публичного пространства фотографии документов и отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты. Кроме того, важно использовать настройки приватности в мессенджерах. По данным исследования, автовладельцы все чаще недовольны функциями безопасности и электронными ассистентами. Больше всего водителям мешают удержание в полосе, контроль внимания и постоянные звуковые предупреждения. Также есть претензии к мультимедиа. Ключевые настройки все чаще приходится искать в меню, отвлекаясь от дороги. Оценка удобства таких интерфейсов за 3 года снизилась с 87 до 80%. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Больская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Но скорее не просто компас, а гирокомпас сейчас бы пригодился. Так в профессиональной терминологии чаще всего называется морской компас. Ну потому что реки у нас тут в столице после супердождя, который все еще продолжается. Вот и добирайся из пункта А в пункт Б. Хоть на плоту, сделанном из холодильника, дедовский метод проверенный во дворах, хоть на лодке с веслами, хоть на сапе. Ну, кстати говоря, я поинтересовался, вообще можно ли плавать на сапборде, то есть на сапе, по затопленному двору в городе. Ну, вообще, это запрещено. Это связано с несколькими аспектами законодательства и правил безопасности. Правовой статус сапборда не подходит. Принимай.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

вот сама Юлия Савичева покорила свой Эверест музыкальный, который, видимо, давно хотела покорить. Юлия сейчас перешла от лирических песен о любви к жесткому року. В ее репертуаре появились экспрессивные композиции, а на сцене она стала заметно агрессивнее. Смена имиджа и репертуара вызвала неоднозначную реакцию. Ну, конечно, в соцсетях появились комментарии вроде «А что с Юлией стало? Что в нее вселилось?» Однако были и те, кто поддержал певицу и в ее творческих экспериментах. Впрочем, эти эксперименты Юлии Савичевой весьма удачны, и они вообще никак не отразились на ее заработках и количестве корпоративов. Но люди любят что-то новенькое. 21.17 в столице, с вами Русское радио. Мы слушаем далее Леонида Агутина, «Винтаж» и «Руки вверх».

судя по ценам на такси, когда дождь, цены точно становятся как цены на авиабилеты. Тут хочешь не хочешь, вспомнишь аэропорты. Ну а мы с вами летим куда, друзья? Несмотря на неидеальную погоду, летим вместе под лучшие и любимые песни. Летим, конечно же, в сторону стола заказов Русского радио, который уже чуть больше, чем через полчаса. Я, Артем Сорокин, пожелаю вам поскорее добраться до точки назначения, выдохнуть, ну и при желании взять в руки мобильный телефон и через полчаса что-нибудь написать на Русское радио. Привет всем большой!

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Перешутить Антона?
3: Можно! Антоновка по-русски.
4: С 1 июня по 31 августа.
3: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+.
7: Реклама на русском.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий.
2: Можно есть все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: История любви мы будем с вами писать уже в следующем часе в столе заказов русского радио. Пока давайте я, Артем Сорокин, расскажу какую-нибудь молодежную историю о любви, которую можно сейчас посмотреть в кино. Ну, например, хоррор-фильм «Обсессия». Кто любит страшилки? Да еще и про любовь. Значит, уже такой безнадежный романтик Бэр давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку – волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Бэр загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо! Девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец. Парень замечает, что Ники буквально им одержима. И ее знаки внимания становятся все более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал. Если есть желание, сходите на фильм. Хоррор-фильм называется «Обсессия», идет сейчас в наших российских кинотеатрах. Ну а в следующем часе никакого хоррора, сплошная любовь, сплошная романтика. Стол заказов русского радио, не уходите. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.

Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий сильного ливня, прошедшего накануне. Вода подтопила дороги, тротуары и дворы. Однако сегодня днем на столице Кубани снова обрушился сильнейший дождь с градом. В результате часть дорог и улиц вновь оказалась под водой. Дополнительная техника для откачки воды направлена на проблемные участки. И к другим темам. После завершения экзаменационной кампании в стране активизировались мошенники, создающие поддельные сайты для проверки баллов единого и основного госэкзаменов. Злоумышленники также предлагают школьникам фиктивные услуги по подаче апелляций и якобы повышению результатов. Главное правило безопасности – никогда не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем. Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные сократился на 12%. В ассоциации туроператоров объяснили, что на активность туристов внутри страны влияет в том числе и информационный фон. Среди прочего, это перебои в работе южных аэропортов, а также нехватка бензина в Крыму. Участники рынка говорят, что основным направлением для организованных туристов на июньские праздники стала Турция. Ранним утром 14 июня в 4 утра по Москве путь на чемпионате мира по футболу матчем против шотландцев начнет самая маленькая по футбольным и географическим меркам сборная Гаити. Ее не было на турнире 52 года. На чемпионате мира в 1974 ФРГ Гаити проиграла все три матча с общим счетом 2-14. Теперь попробуют улучшить результат, но задача сложная. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, все системы работают, телефон заряжен и не тупит, критические ошибки на экране отсутствуют. Надеюсь, приветы у вас есть, дорогие друзья. Решимость участвовать в столе заказов тоже есть. А значит, начинайте писать в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. В этом часе я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Здравствуйте, передаем большой привет компании Шубенковым, Красновым и всем-всем-всем в Ульяновской области, село Старая Майна. Мы отдыхаем на берегу Волги. С уважением, Кособуков Сергей. Если можно, поставьте нам хорошую песню. Слава и Аня Семенович, спасибо. Ну, Сергей, посмотрим. Может быть и будет, кстати говоря, в этом часе. Ольга пишет: добрый, наконец-то прохладной ночи. Ой да. Передайте, пожалуйста, спокойной ночи Дмитрию. Он, наверное, еще в дороге. От Ольги послание. Не сплю, жду сообщения, когда доедет. Надеюсь, что все хорошо. Юлия пишет: добрый вечер, Русское радио. Хотим передать привет нашей дочке и поздравить Милену Инковцову с днем рождения. Семья Гущиных, Инковцовых и Жеребко. Ирина пишет: хочу передать привет моим друзьям Саше, Анне, моему мужу Эдику. Хочу пожелать хорошего вечера и хорошего настроения. Вот с этого сообщения мы и точно начинаем стол заказов. Мне нужно.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: сам. Стол заказов русского радио.
1: Да уж, улицы точно пустые, зато мы с вами с удовольствием в теплой компании пишем приветы в стол заказов русского радио. Все мои мафиози из Морозовска, привет, пишет Юлия Боско. Спасибо за душевный вечер, с днем рождения. Привет, Ермоленко Роман, не будь букой, твоя супруга Юля. Привет, Артем, пожалуйста, передай привет родственникам, друзьям. Желаю им мангало-шампурного вечера. Добра, позитивчика, прикольных выходных, Артем. После эфира тебе добраться домой без гирокомпаса. Ой-ой-ой, Алекс, я уверен, он мне понадобится. Вот я смотрю за окно, не поверишь. Идет дождь, он вообще не останавливается. Гирокомпас, ну и, судя по всему, саббор точно понадобится.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Ирина пишет: хочу передать привет моим друзьям Саше, Анне, моему мужу Эдику. Хочу пожелать хорошего вечера и хорошего настроения. Вера, передаю привет всем полуношникам города Кропоткин. Всем приятных выходных. Далее, Анна Брюховецкая. Хочу передать привет моим кумам и моему мужу Саше. Заранее спасибо. Соня на связи. Привет Русскому радио от Софьи из Липецка. Хочу передать привет своим любимым родителям и сестренке Лере. Мы отдыхаем на даче. Армина, всем привет. Едем выпить чашечку кофе на пляже. Привет моему сыночку Корзиночке Морковочке, мужу Мишутке и Кнопочке, дочке Адельке. Светлана на связи. Добрый вечер, любимое Русское радио. Хочу передать привет любимому мужу Юрию. Слова благодарности за очередной замечательный совместный отпуск в Волгограде. Люблю тебя очень, Светлана. Вероника, огромный привет моему супругу Андрею Негода и племяннику Владлену Борисову. Отдыхаем на даче, а завтра ждут грандиозные дела. Установим бассейн и будем купаться. Привет, лето! Вероника, Коми, город Ухта.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, что-то давно не было слышно Баку. Вот Рамиль Салманов пишет: здравствуйте, Артем Сорокин. Привет из Баку, страны огня. Рамиль, 26 июня моей жене исполняется 38 лет. Пожалуйста, пришлите мне поздравительное сообщение. С уважением, Рамиль Салманов из Баку. Рамиль, ну до 26 еще две недели. Все-таки так вот заранее я бы не стал прям напоминалку ставить. Но я просто предлагаю вам 25-26 активно писать на русское радио. Точно прозвучит ваше сообщение. Коллеги не пропустят, поверьте. Передаю привет моим родителям, папе Игорю и маме Людочке, от Данюши, она же Даниэла. Я их очень люблю. Родителей своих спасибо за классную поездку. Анюта передает привет лучшему другу Сереге. Он сейчас на работе, на скорой. Надеюсь, что услышит от меня привет. Сережа, ты для меня как брат и друг. Спасибо большое за дружбу. 15 лет прошли незаметно. Надеюсь, что наша дружба будет прекрасным и взаимной. Тёма, желаю тебе хорошего эфира. Спасибо. Наталья пишет: хочу передать привет в Буденновск мужу Дмитрию. Очень сильно люблю тебя. Также привет сыну Николаю, внучку Тимофею, братишке Александру. Угомони свои таланты. Гениальная фраза. И снохе Светлане. Спасибо, что не забываете. Я вас люблю, уважаю, всегда жду в гости. Любимая вами Наталья.

0: снова.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

Какое счастье, что завтра выходной! Какое счастье, что стол заказов на русском радио. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения.

привет маме, папе, сестренке, племяннице, любимой жене Оксаночке от мужа Камкина Станислава. Спасибо, Русское радио, мы вас постоянно слушаем. Добрый вечер, передайте привет моей жене Борисенко Ларисе. Она отработала 16 лет в одном госпитале медсестрой, пишет Максим. Сегодня у нее была последняя смена, а завтра новая работа в новом госпитале. Пожелайте ей удачи на новом месте. Спасибо большое, Максим Борисенко, Спрингфилд, Массачусетс. Максим, а чего желать удачи? Такой профессионал, что не может не получиться. Все, разумеется, получится. Тут даже и нет сомнений.

Далее сообщение в столе заказов Русского радио. Алексей Власов пишет: «Привет, планета Русского радио. Я завидую тем, кто сейчас сидит у костра и слушает лучшую музыку через приложение. Да, можно не знать частоту. С праздником, привет из Оренбурга. Оксана, завали. Едем с солнечной Кудыкиной горы в дождливую Москву. Пожалуйста, поддержите водителя радостной песней для поднятия духа. Сделаем!» Стас Стасов: «Доброй ночи, Артем. Прошу передать привет Воронеж, Фоминой Людмиле, Виктории и Роману. Я их очень люблю. Скоро буду, с окончанием учебного года. Дальше. Поздравьте всех нас с выходными». Олег написал: «Виктор Ортман из Германии, из города Биттенхайм-Биссинген. Поздравьте, пожалуйста, нас, Наталью, Джессику, Михаэля и Виктора с теплым выходным вечером». И вообще всех слушали Русского радио с выходными. Удачи и тепла. Ирина Бельтюкова: «Ура, мы в гости к вам. Хочется передать большой привет моей сестренке Эльке, пожелать удачи и тепла». Светлана Николаевна: «Хочу передать привет любимому мужу Александру, Наталье, Дмитрию, Николаю, Тимофею. Спасибо, Наталья, за хорошую закуску. Все очень вкусно. Привет из Преображенска». Евгений Деменков: «Добрый всем вечер из города Солнечногорска. Сидим с супругой, наслаждаемся пиццей и вином под ваш эфир. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Кристине. Люблю ее, не могу». Ольга Ткачук: «Добрый вечер, желаю всем здоровья. Хочу передать привет моим счастливым детям. Большой привет. Передаю привет счастливая мама своих детей, Саша и Юлия. Я вас очень люблю. Вы мое счастье». Все, завершаем стол заказов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня. По словам президента США, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех. Сделка предполагает, что Иран не получит ядерное оружие ни путем покупки, ни путем разработки, ни любым другим способом. По мнению Трампа, сейчас отношения США и Ирана лучше, чем при предыдущих американских администрациях. И к другим темам. В Татарстане ввели временные лимиты на некоторых автозаправочных станциях. Глава региона заявил, что ограничения установили из-за возникших там очередей на покупку топлива. На ряде заправок продают по 20 литров бензина и не более 40 литров дизеля в сутки на машину. Ранее Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве. Продажа топлива в столице происходит в штатном режиме. Минцифры на неделе предложила расширить использование биометрии для дистанционного получения финансовых услуг. Также это коснется выдачи квалифицированных электронных подписей. Гражданам потребуется только мобильное приложение госуслуги «Биометрия». В ведомстве уже подготовили проект правительственного постановления. Мера позволит ускорить и упростить получение услуг в режиме онлайн. Российские археологи нашли средневековые серебряные украшения, похожие на кулоны «Друзья навсегда». Раскопки проходили на берегу реки Кама в Пермском крае. Артефакт 11-12 веков представляет собой тонкий предмет с гравировкой. На нем изображены два улыбающихся человека. По словам ученых, находка уникальна. Будущие исследования помогут узнать больше информации о назначении предмета. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Смотрю на сегодняшние праздники, друзья. День швейной машинки, Всемирный день вязания в общественных местах. И думаю, знаете, это же все очень такие домашние праздники. Уютные, швейная машинка, вязание. Сразу вспомнилась цитата Льва Николаевича Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Вот как же это точно? Истинное счастье начинается с ощущения спокойствия, радости в своем личном пространстве, где все знакомо, где все уютно. Дом в этом смысле, ну, не просто место проживания, а отражение внутреннего мира, где человек чувствует себя в безопасности, приятном месте и любимом месте. Так что всем нам хорошего отдыха на даче, дома, среди родных, среди близких. Как здорово, что эти выходные мы проводим вместе на русском радио.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

0: Малиновый день подходит к концу. 23:18 в столице, а мы с тобой в малиновом лесу. Кто там в лесу был сегодня или в парке, я надеюсь, не промокли или промокли, но не сильно. Но, друзья, лучше уж так, чем жара, в которой ну просто нереально. Все лучше, чем эта невыносимая парилка. Хотя, в общем, столько у нас жидкости сейчас на дорогах, что купаться можно в некоторых районах, как в Венеции. А в транспорте в общественном конкурс мокрых футболок сегодня проходил. Приятно посмотреть вообще. Русское радио вместе с вами, но все-таки надеемся на хорошую погоду, на комфортную погоду, и слишком много дождя не хочется. Хочется просто такой нормальной, комфортной погоды с солнышком, с голубым небом, и чтобы плюс 25. Вы скажете, нереально. А вот реально, Иракли сейчас с новой песней это подтвердит.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

Ой, как же классно, что весь мир сейчас вместе, снова вместе. С 11 июня по 19 июля проходит чемпионат мира по футболу. Самый масштабный в истории турнира. Между прочим, это первый в истории мундиаль, который принимает сразу три страны. США, Канада, Мексика. 48 команд, друзья. Рекордное количество сборных в истории чемпионатов мира по футболу. 104 матча. Это на 40 игр больше, чем на прошлом чемпионате мира. Длительность турнира 40 дней. 4 сборные впервые сыграют на этом чемпионате мира. Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистан и Иордания. Ну, в общем, следим, наблюдаем, кто любит футбол. Сейчас играют Катар и Швейцария, завтра Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия, Австралия, Турция, Германия, Кюрасао, Нидерланды и Япония. Всем поклонникам футбола большой привет! Мы с вами вместе. И мы, конечно, вместе в эти выходные на русском радио. И завтра в том числе отдыхаем под лучшие и любимые песни. Никуда не уходите! Дмитрий Колдун в продолжении. We'll be right back.

0: Иордан называется эта песня от Мона на русском радио, но у нас сегодня уж точно после такого серьезного дождя Иордан за окном, да и не только у нас, во многих городах страны, вот Краснодар был в новостях, мой родной. У Дмитрия Лебедева хочу спросить, Дим, ты как, нормально доелся, доехал, доплыл или на чем ты?
1: Нормально, я тоже хотел среди всего упомянутого трэша упомянуть и дождь. Посмотрел прогнозик. С воскресенья по воскресенье. Все мокренько.
0: Ну, там, кстати, говорят, что до конца июня, хотя я все-таки, как оптимист, стараюсь поворачивать это в сторону пользы для природы, друзья. Вот смотрите.
1: А я, как оптимист и не доверяю синоптикам, я считаю, что...
0: Я вообще считаю, профессионал запретить уже.
1: Да, я считаю, что все будет хорошо, поэтому до конца июня там еще посмотрим, а вот эту недельку переживем.
0: Все, надо приглашать на русское радио синоптиков в студию, чтобы они здесь у нас оправдывались за свою профессию, потому что я им не доверяю. А тебе доверяю.
1: Солидарен с тобой, я себе тоже доверяю.
0: Все. Дмитрий Лебедев лучшие песни для вас поставит. Пока.
2: Артём Сорокин.

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 3 часов утра. Накануне в отдельных районах выпало почти 50% месячной нормы осадков. По данным синоптиков, дожди будут идти в столице до 19 июня. Температура воздуха в ближайшую неделю будет составлять от плюс 17 до плюс 23 градусов. И к другим темам. В Совете Федерации предложили увеличить сроки бракоразводного процесса минимум в 2 раза, как при наличии детей в семье с 3 до 6 месяцев, так и при их отсутствии. Общая задача законодателей – создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным, считают сенаторы. О необходимости изменений в сфере ранее заявляла председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Минздрав увеличил количество бюджетных мест в медицинских вузах. По данным ведомства, их будет свыше 30 тысяч в специалитете и почти 20 тысяч в ординатуре. Медицинское образование традиционно считается одним из наиболее престижных во всем мире. В нашей стране подготовка врачей проходит на базе 128 вузов. Из них 48 – вузы, подведомственные Минздраву. Движение на МКАД в районе развязки с Дмитровским шоссе ограничат с 15 июня до 26 августа, сообщили в Дептрансе. Это связано с проведением ремонтных работ. Кроме того, с 15 июня до 26 декабря на участке Варшавского шоссе в районе дома 16Б по Симферопольскому шоссе будет недоступна для движения одна полоса в направлении центра. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ну, во-первых, век живи, век учись, все знать невозможно. Ну, а во-вторых, совсем недавно с моей знакомой, с подругой, чего уж там, были мы в парке, и там зверинец, не зверинец, ну, пару клеток с птицами совершенно точно были. Набор джентльменский, пару куропаток, нестандартные голуби и что-то, вокруг которой мы ходили. Маленькая и непонятного раскраса. Вот мы все гадали. Кто это? Версий было как раз две. Либо же, не знаю, синица раскраснелась от жары, либо же снегирь на солнце выгорел. Мы так и не определили. Но в любом случае птичку жалко. 0:06 на наших рускрадийных. Дальше царственная особа от Стаса Костюшкина. Королева. Через пару секунд. Одна звезда от Стаса Пьехи, а также появится Ёлка, Марфа и Сергей Лазарев. И это только самое ближайшее. Добрейшего всем вечерка. Это вам, вам и нам доброй ночи, а вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо. До 8 утра я, Дмитрий Лебедев, точно в вашей компании. Между песнями.
1: На русском радио.

0: С дождями вас! Русское радио! Все будет хорошо!
1: И спустя

0: Но знаете, в этом и есть самый главный плюс неопределенности. Самое главное знать, что туда. А уж для каждого туда будет совершенно точно разным. Я уж не знаю, что вы запланировали на сегодняшний день, но воскресенье позволяет реализовать многие затеи. Самое главное, чтобы они были не слишком трудоемкими и уж точно хотелось бы, чтобы безбашенными. Мне кажется, отдыхать нужно всегда по полной и, по крайней мере, не подключать то, что называется в обычную неделю рабочую мозговой активностью. Ну и чтобы 32 минутки на наших рускородийных. Всем по-прежнему шлю большущий привет. Сегодня, кстати, Международный день работников легкой промышленности. Как известно в фильме, в моем одном из самых любимых у Эльдара Рязанова, легонькой промышленности. Я считаю, что поздравить стоит, так что всех причастных, разумеется, с вашим профессиональным. Пусть у вас сегодня все будет особенно хорошо. Ну, а раз мы подняли тему туда, к прекрасным затеям, то начинаем делать первые шаги. Полина Гагарина прямо сейчас на волне Русского радио с песней «Шагай». Ну и всем привет!
1: На Русском радио.

0: 0 часов 46 минут на наших рускрадинах. С одной стороны, вроде бы понятно, гадать не приходится, кому Владимир Песняков посвящает свои песни. Ну, конечно же, любимой супруге Наташе Подольской. А что в ней больше, ангела или беса, или все исключительно в балансе, об этом мы, конечно, не узнаем, потому что закрытые двери, она, безусловно, сообразно тому, что мы обычно с ними и делаем. Стучимся, либо же звоним, а там уж не узнаешь. Эффект неожиданности пропадает. В общем, так и остается все это загадкой. Ну и хорошо, чужая душа потемки. И пусть именно ваша будет в унисон только с той, которую вы выбрали в этой жизни. А всех посторонних это абсолютно точно не касается. Ну а если что-то не сложилось, вы же понимаете, по этому поводу можно не только грустить, но и написать отличную песню. Как это сделал Джонни. «Не смогу забыть» называется. Зовут меня Дмитрий Лебедев, тоже не забуду, что я обещал. До 8 утра, разумеется, между песнями я точно буду в вашей компании. Я надеюсь, что отдыхается вам отлично под музыку русского радио. Впереди у нас много всего интересного, увлекательного и уж точно музыкального. Ну и настроения хватит на всех и каждого. Всем-всем-всем городам-героям вещания русского радио. Может быть, не физкульт, но тем не менее. Привет большой от меня.
1: На русском радио.

0: Ну, я не знаю. Наверное, им все-таки огульно обвинять все облака в глупом выражении лица все же не стоит. Хотя, с другой стороны, они разнообразны. И вообще, если, например, вспоминать мудрость, у которой есть конкретный автор, то есть красота в глазах смотрящего, это одно. Ну, есть, безусловно, такие мудрости, у которых не докопаешься до человека, который это произнес. Но, тем не менее, имеется такая штука в нашей жизни, когда говорят, что мы видим ровно то, что перерабатывает наш мозг, ну, то есть то, что мы хотим. И если, например, облака нам кажутся глупыми, значит, у нас именно такой настрой по жизни. А если они веселые, жизнерадостные и вообще не планируют никогда превращаться в тучки, это значит, что мы оптимисты и в надежде на все хорошее только вперед. Вторая категория нам, несомненно, близка, но и первая, безусловно, родная. Обращайтесь, если что, у нас оптимизма предостаточно. Ну и лето где-то тоже имеется. Переживем недельку, может быть, вторую дождей, а дальше все пойдет по накатанной. Жанна Фриске через пару секунд, дальше диджей Панкратов и Five Star Family, Дмитрий Маликов, Серебро, в общем, все самое хорошее, как всегда. Привет большой!
1: На русском радио.

0: последний раз.
1: Ну что, все более-менее понятно. Если сильно жаль, много прям, то вы просто-напросто жаденько, а не человек. Если жаль чуть-чуть или немного, как у Филиппа Киркорова, значит, вы индивидуум исключительно скупой. Кто-то скажет, песня вообще не об этом. Ну, как не об этом? Давно уже все психологи на свете говорят, что мы, люди-человеки, так или иначе, чтобы мы там о себе не думали, все равно индивидуалисты безусловные. И, конечно же, эгоисты в том числе. Любим себя в отношениях и, соответственно, жалеем себя же сильнее всего, когда что-то не получается. Чего бы мы об этом не думали. И вообще, взгляд окружающих на нас и мы, когда смотрим на себя, это две большие разницы. Надеюсь, разумеется, в сторону окружающих, потому что некоторых это очень сильно волнует. Что там находится рядом с вами? И если, например, это лето, то красота. В городе именно оно, по мнению Зиверт, конечно же, появится дискотека «Авария», куда же без нее, нам щепоточка оптимизма никогда не помешает. Юлия Гаврилова также появится и группа «Руки вверх» в самое ближайшее время. Всем-всем-всем желаю, конечно же, оптимизма в целом и отличного настроя на все воскресенье в частности. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я за лето и я, разумеется, за вас.
2: На русском радио.

0: как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ни в чем себе не отказывай. У тебя выходной. Русское радио.

0: Не думаю, что кто-нибудь об этом забыл, и тем не менее не могу не сказать в очередной раз, что мамочки наши прям святое. Мы, безусловно, находимся с ними в тесной, конечно, в тесном контакте и невероятной привязанности. Но с другой стороны, и здесь самое главное – чувство меры. Но если очень нужно, конечно, прежде чем отправить сообщение, можете спросить: «Мам, можно?» И уже отправив, разумеется, оповестить любимую мамочку: «Мам, я все». Но если в этом нет нужды, то, конечно же, можно и в самостоятельность рухнуть. Вконтакте и в Одноклассниках официальные сообщества Русского радио уже ждут вас. Не забывайте, пожалуйста, про подпись прямо в тексте. Ровно то же самое касательно и мессенджеров. В наш мессенджер, пожалуйста, по номеру +7 916 003 105 7. Разумеется, отправляйте сообщение. Стол заказов Русского радио не просто не за горами, а через 12 минут непременно случится. Я вас там ожидаю. Прямо сейчас можно и нужно отправлять все, что вы хотите. Приветы, поздравления, пожелания, признания в любви. Да, возможно, праздники, о которых я еще не знаю. Мало ли, локальные, у вас день рождения. Откуда мне знать? А потом буду. И, конечно, не забудьте написать, кому отправляете сообщение. Имею в виду не себя, хотя зовут Дмитрий Лебедев. Имею в виду человека, которому нам нужно все это в любую точку планеты отнести. Ну, или, не знаю, глубиной почты воспользоваться. Мало ли, мы готовы сделать для вас абсолютно все. В общем, удачи вам в этом. Жду вас в следующем музыкальном часе. Дерзайте.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрались, конечно же, вполне благополучно. Если кто-то в прошлом часе не услышал наши координаты, мало ли, я скоренько по ним пробегусь. У нас с вами стол заказов русского радио, почти час будет длиться. Время летит максимально быстро в компании с русским радио. Сразу предупреждаю новичков. 8-916-003-105-7 для мессенджеров, соответственно, для всех наших, открытые абсолютно все. И приветственно подмигивают вам. Отправляйте. Не забывай про подпись прямо в сообщении. Ровно то же самое касательно официального сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Действуйте! Новички, сразу предупреждаю, как всегда, но чтобы не было обидно, ничего не просим, всем делимся. Все исходит от вас, из глубин вашей белой и пушистой души. А мы уж с удовольствием передадим. Ну, а вернее сказать я. Зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. И вам, Ирина Гришанкова. Конечно же, ваше сообщение вижу первым. Всем ливневый привет, летнего настроения. Ну и позитивчику от позитивчика, конечно же, привет вам персональный. Ну а да, ливневый левний привет у нас, безусловно, имеется. Мне, кстати, сегодня повезло, даже перед дождем было неловко. Уже накрапало, когда я вышел из дома. Надеюсь, в Питере с погодой лучше. Если нет, то побратимы. Машенька, привет вам большое и всему Санкт-Петербургу, безусловно. Скоро еще что-нибудь из вашего почитаю, а пока мы же не можем без музыки. И приветов, конечно, всем-всем-всем в разные время, но, безусловно, чтобы все было очень и очень качественно и по-воскресному.
0: На русском радио.

Ну, кто тут самый красивый? В случае с Артуром Пирожковым вопрос, конечно, риторический. Марина Курилова пишет. Русскому радио привет из Тульской области. Спасибо любимому мужу за потрясающие каникулы и настоящий кавказский шашлык. Денис, я тебя люблю. Приветик и Денису, и Марин вам, и, конечно же, шашлычку. Если, безусловно, от него хоть что-то осталось. Или что-то появилось уже, хочется сказать в следующем сообщении. Людмила, я рад вас видеть. Но как там поживают знаменитые камышинские арбузики? Есть хотя бы размером с крыжовник или пока нет? Спасибо огромное за поздравление. Надеюсь, с дождливой московской погодой мы справимся. И, разумеется, выражаю надежду, что в Камышине с погодкой все отлично. И здравствуйте! Можно ли вам в этот чат писать поздравления? Ну, конечно же, можно. Я же говорю, пишите куда угодно, используя свои любимые мессенджеры. Самое главное, как уже неоднократно замечал, чтобы не получилось так, как в этом сообщении. Ставьте подпись прямо в нем, в сообщении. Какие тут могут быть двойные смыслы, я не понимаю. Вроде бы прям намекаю в лоб.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, конечно же, продолжается стол заказов русского радио. Еще раз для тех, кто припозднился. Наши координаты, ну, во-первых, они есть на сайте www.rusradio.ru, а во-вторых, мне всегда несложно. 8-916-003-105-7. В нашем мессенджере вполне можно по этому номеру что-нибудь позитивное отправить. Конечно же, соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках, официальные сообщества русского радио ожидают вас. И там подпись, пожалуйста, прям в тексте. Доброй ночи, русское радио. Передаю привет всем, кто сейчас трудится. Мне хочется пожелать хорошей работы, позитивных моментов в ваших жизнях. Всего этого побольше. Хочу поздравить себя с днем рождения и пожелать не вешать нос. И на нашей улице будет праздник. А также, как и всем, желаю продуктивного рабочего процесса. Ну, Саш, как так получается, что мы все про работу да про работу? Ваш день рождения, это ж прям святое. Ладно, процесс неизбежен, поэтому желаю вам счастья и на работе, и вне. Конечно же, здоровья и, безусловно, финансового подкрепления вопроса. Александра Смагина из Краснодара. Физкульт, привет! И, конечно же, с праздником вас! Все будет хорошо. И у вас особенно, и у всех у нас, разумеется. Особенно у тех, кому сегодня Родина приказала поработать. Ну, а если, я не знаю, для вас есть запланированная дата этим летом, то песня будет в тему ровно тем, кому она, безусловно, ляжет на душу. Обручальный Авраам Руссо. Прямо сейчас.
2: Раз и

Ну и, безусловно, конечно же, нет и адекватнее. Разве что в моменты, когда кто-то в дверях появляется пьяненький, да, могут запулить кокошником. А в целом очень и очень вменяемые самые прекрасные дамы. Русские красавицы. Вот ханы в данный момент на русском же радио. Доброй ночи, русское радио. Передайте привет моему мужу Владимиру. Он очень устал и хочет спать, но везет нас домой. Скажите ему, что он крутой гангстер. И скажите, что я его люблю. Пусть знает. Ну, пусть знает, конечно же. Я свято верю в то, что даже если в школе кому-то получение знаний казалось тяжелым процессом, все знания, которые получаешь в жизни, они, как правило, легкие и приятные, в частности, ваши. Доброе утро, русское радио. Хочу поздравить свою подругу, нагаевскую Людмилу. С днем рождения! Пожелать всего самого доброго, хорошему человеку от Ольги. Я присоединяюсь с удовольствием, с праздничком. Пусть все, что мы ищем, найдется. Пусть на что надеемся случится. На чем мечтаем сбудется. Ленок, совершенно верно. Пусть так оно все и будет. Привет вам большущий и персональный. Не мокните в пределах Москвы. Так что получилось, что у нас именно такая погода. Поэтому, видимо, нам и мечтается, как всегда, о капельке света. Хотя не стану кривить душой, нам всегда о ней мечтается. В Москве вообще солнышком не ахти. Но в такую дождливую погоду особенно. Иванушки Интернешнл, вот прямо сейчас.

0: Ну что, иногда, как у Дэвида Линча, совы не те, кем кажутся. В чужую голову не влезешь, и в чужую конструкцию тоже не ворвешься. Это я сейчас про зонтик, ведь неизвестно, что он там думает. Может быть, он печалится у вас в руке, мол, я думал, я от солнца, а мне тут мокнуть вместе с вами. Ну, в общем, я всегда и за всех переживаю. Доброе, бодрое утро. Прошу передать привет моим замечательным ребятишкам в городе Уссурийске. Дочь Ленуське, внученька по линии Марии, они умнички, сдают экзамены легко и радостно. Желаю красивого летнего отдыха и ярких впечатлений. Жду в гости моих золотаник, бабуля пишет, из Чугуевки, Приморья. И благодарю вас, всем желаю мира и добра. Бабуля из Чугуевки, приветик большущий, ну и вашим подрастающим, разумеется. Все сдавать на отлично и отдыхать ровно настолько же. Русское радио, передайте привет в департамент охраны. Пожелайте спокойной смены, Ирина. Ирина, с удовольствием от вашего лица желаю, ну и, разумеется, от своего также присоединяюсь. Пусть все у всех будет хорошо. Алексей Власов. Дмитрий, здравствуйте. Здрасте. Давайте передадим привет тем, кто мчится по трассе, не меняя волну, слушает, анализирует или думает о дороге. Еще привет тестомесам. Привет всем также из Оренбурга, ваш Алешенька. Вот такая подпись. Конечно же, еще что-нибудь через некоторое время почитаем, разумеется, из вашего. И чтобы человек понял, что это от вас, не забывайте про подпись прямо в тексте, где бы вы ни оставили сообщение. Я настаиваю. И, конечно, не забудьте написать в ППХ, кому именно отправляете сообщение. Не себя имею в виду, а того человека, которому вы отправляете. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

Ну что, нежности от Эмина прямо сейчас на волне русского радио. Причем нежности обычные, не телячьи нежности какие-нибудь. Хотя я, безусловно, не исключаю той ситуации, что помимо продолжения бодрого вечера, ночки добрые, еще кто-то стал к первой дойке. Почему бы и нет, если вы так привыкли, так что раненького вам такого утречка. Наидобрейший вечер русскому радио. Ну, я же говорю, такой вариант тоже имеется. Я провожу с семьей первый выходной за полтора месяца. Хочу сказать большое спасибо любимой жене Анечке за то, что она терпит меня уже почти 16 лет. Спасибо тебе за тепло, уют и любовь. И за наших троих замечательных детей Полиночку, Павлуху и Дарюшу. Передаю им пламенные московские, уральские, краснодарские им приветы от Александра из Москвы. Я с удовольствием передаю привет всем вышеперечисленным и вам, конечно, что же. Привет, Дима, здравствуйте. Всем привет, кто слушает русское радио. Это Алла написала из Приморья. Всему Приморью от меня тоже большой привет. И вам, Аллочка, также. Где пропадали, непонятно. И еще что-нибудь из вашего обязательно почитаю очень-очень скоро. А пока загадываем желание, раз уж у нас непременный звездопад от группы «Рефлекс».

И вновь какая-то странная дамская логика. Значит, во время отношений плотненько работали по обверблюживанию партнера, а теперь, когда отношения закончились, не бери на себя много. Нет, мы в ответе за тех, кого приручили. Он привык уже все таскать, пусть и дальше носит. 2:40 на наших раскрадийных. Улыбчивого вам настроя, без него просто никуда, особенно в воскресенье. Стол заказов русского радио работки свою продолжает, дело свое знает, не забывайте только про подпись, прям в тексте. Малика Абдикадирова, здравствуйте, доброй ночи, Дмитрий. Здрасте, рад вас слышать, я тоже рад вас видеть, в данном случае в письменном виде. Отличного эфира и вам, а также всем желаю прекрасных, солнечных, жарких летних дней. Надеюсь, так все и получится. Ирина Визгунова, и вам доброе утро. Светик Зиновьева, Дмитрий, доброй ночи, здравствуйте. Всем, кто не спит, а работает, быстрой ночи. На утро будет доброе и солнечное. А кто сейчас развлекается, пусть ваша ночь будет незабываемой и яркой. Удачи всем, от Светки, конфетки. Я абсолютно солидарен, пусть ночь впрямь будет затейливой. Рад, что у нас выдался выходной. Преимущественно. Ну а тем, кто трудится, удачного и продуктивного, разумеется, процесса.

0: Мне кажется, море – одна из самых распространенных мечт на свете. Во всяком случае, я о водичке мечтаю. Да, хотелось бы в солнечный денечек поваляться на пляже, причем абсолютно точно любого качества. Ну, это может быть песочек, цвет, кстати, тоже не важен абсолютно. Ну и, безусловно, на камушках тоже загорали. Не менее приятно, кстати, они кругленькие и прикольные. В общем, желаю вам море этим летом, если получится, если нет, хоть каких-то водоемов. 2:48 на наших раскрадийных. Мы продолжаем и одновременно завершаем стол заказов. Сколько успею? Марина Курилова. Шашлычка осталось еще парочка шампурков от Дениса Курилова. Просит передать поцелуй Марине Куриловой. Так как у него разрядился телефон. Что, вы даже без телефона теперь и лобызнуть не можете любимую супругу? Даже не знаю, не знаю. Дорогое русское радио, доброй ночи. Включите, пожалуйста, песню для моей коллеги Кристины. От Ольги пришло. Также от Оли Сафоновой, мое любимое русское радио. Доброй вам ночи. Хочу передать привет своей любимой коллеге Кристине. Это то же самое сообщение, только в других непосредственно местах оказалось. Ну да, опять же, ничего. Все равно у нас время вышло. Больше ничего уже поискать не смогу. Просто откланяюсь до следующего музыкального часа. Там непосредственно услышимся между песнями. Безусловно, всем желаю отличного воскресного дня. Доброго вечера, доброй ночи и доброе утро вам. Все будет хорошо.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Да, сложно абстрагироваться от картинок, которые уже получил в этой жизни. Конечно же, я сейчас намекаю на всеми любимый фильм «Мимино». Когда я слышу «Хочешь прокачу», и при этом самолет фигурирует в предложении, сразу вспоминаю главного героя, который локоть выставив из окна, или нет, в самолете это, видимо, все называется иллюминаторами, такой джиги. Ну, «Хочешь прокачу», почему нет? И такая картинка действительно имеет место быть, пусть только в моей голове, а значит, уже все было не случайно. Да, каждый человек важен в этой жизни. Поэтому, если хоть кто-то из вас получит отличное настроение, значит, уже как минимум часть дела сделана. Все остальное за вами. Пальцем опарить все-таки стоит ударить в выходной день, чтобы осуществление мечт было приближено. А я же не знаю, о чем вы там мечтаете. Единственное, что сможем обеспечить, это, конечно, хорошую музыку в качестве саундтрека. А там уж ваши затеи